0: Реклама.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Федеральная сеть автозапчастей All World Cars теперь в нашем регионе. Более 80 миллионов автотоваров, собственные склады, развитая логистика. Посетите наш интернет-магазин и сравните цены. Интернет-поиск AWC-запчасти. Или приезжайте. Республики 203. Индивидуальный предприниматель Казаринов Евгений Михайлович. ОГРН ИП 326-7232-3017-956.

0: Привет, здравствуйте.
1: Ну что, всем большой привет. У нас с вами 8 июня, понедельник, и мы вас уже поздравляем с тем, что эта неделя будет короткая.
0: Ну, рабочая неделя, да. 4 дня всего лишь, вот, и потом 3 дня выходных, замечательных летних, да, давайте посмотрим, что нас ожидает в плане погодки. Ну, не без дождя, конечно, как и всю, в общем-то, эту неделю, но плюс 23, плюс 22 градуса.
1: В течение всей недели.
0: Да, в том числе и на выходных. В общем, мы что вам желаем сегодня сделать? Не сегодня, а вообще на этой неделе. Ну, не переработать. Не переработать, потому что, смотрите, дня рабочих 4. И может показаться, что нужно за 4 дня сделать объем, который мы обычно делаем за 5 дней. Но нет, нет. 4 всего лишь дня рабочих. Все, да. Вот на 4 дня мы и работаем.
1: Причем не забывайте, что последний день мы имитируем бурную деятельность. Так что у нас 3 рабочих дня.
0: Ну, как бы да, да, да. Вот. Ну и, кстати, еще одна новость. Это в этом сезоне это наша финальная неделя.
1: Все, о,
0: вот
1: да.
0: Мы вот дорабатываем и уходим на небольшой летний такой перерывчик. Ну, после чего где-то в августе вернемся. Так что, ну... Вот так вот максимально наслаждаемся компанией друг друга на этой неделе. И, конечно же, мы, как всегда, подготовили классный, бодрящий, заряжающий контент. В том числе и рубрика «Шазамошная» тоже выйдет по расписанию, где сегодня у нас новинка от группы «Пицца». Послушаем обязательно. Будьте поблизости. Всем еще раз привет, доброе утро.
1: И классного.

0: 9 минут, точное тюменское. Итак, рубрика «Шазамочная». Все очень просто здесь устроено. Вы живете вообще свою лучшую жизнь, работаете, занимаетесь семьей и так далее, да? Вот. Ну, а мы держим вас в курсе всех музыкальных трендов. И сегодня новинка от группы «Пицца». К группе «Пицца» мы относимся как?
1: С любовью.
0: Очень хорошо, да. Всегда очень такая душевная, классная музыка, гитарка, да. Нет-нет, да и где-то там какой-то рэпчик, да, проскакивает такой легонький.
1: Ну, это романтичная музыка.
0: Романтичная, да. И вот «Скорость пульса», песня, которую мы сегодня тоже послушаем, она вот полностью в стиле группы «Пицца». Поэтому давайте сразу слушать.

0: наша замышная сегодня группа «Пицца» с новинкой «Скорость пульса». И вот посмотрите, опять это Шаде.
1: Опять.
0: Она вообще уже, смотрите,
1: может быть, это какая-то пиар-компания?
0: Представляете вообще, бедная Шадешка, она просто сидит. Кто это меня вспоминает? Где это меня вспоминает? Это все у нас вот тут вот в России. Какой-то тренд на Шаде. Ну, что скажете по поводу песни группы «Пицца»? По-моему, неплохо получилось. Загружаем ее в наш ВК-канал «Радио Красная Армия». Залетайте и голосуйте.
2: Спонсор шоу «Киприя на холмах». Сверхновый облик загородной Тюмени. Масштабный проект комплексного развития территорий в заповедных ландшафтах загородной Тюмени. Гармония природы и городского комфорта.
3: Ваш

0: и не лето. Ну и Клаву Коку мы, конечно же, поздравляем. Вот на этих выходных прошла церемония вручения наград премии Муз-ТВ. И Клава Кока тоже получила одну из наград, по-моему, в номинации типа «Лучшее там танцевальное видео».
1: Я думала, ты ее хочешь поздравить с тем, что она замуж вышла.
0: Так это уже давно.
1: Ну, у нее такое платье вот до сих пор не забываем.
0: Ну и подожди, кто ее муж еще там?
1: И что?
0: Дима Масленников.
1: Ну и ладно.
0: Ну,
1: но они счастливы,
0: какие
1: и ладно.
0: Какие уж поздравления.

0: Да, шучу, шучу, конечно, да. Ну, в общем, то, что артисты, которые звучат вот здесь у нас на Красной Армии, получают классные всякие награды, это лишь подтверждает то, что мы вот так вот заботливо, скрупулезно подбираем плейлист только из самых лучших. Да. Ну, а что касается звезд, давайте еще и звезды, которые там на небе, давайте на них тоже заглянем, посмотрим. И гороскоп на понедельник через примерно 10 минут озвучим.
1: Еще раньше к нам придет Николай Антонов, поделится свежими новостями, мы узнаем, попали ли вы в сводку новостей.
0: Сразу после BTS и их суперхита Swim.
2: Реклама. Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер Ли Авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. Ли Авто «Барс» – единственный официальный дилер Ли Авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Федюнинского 83/1. Запись по телефону 519531.
4: Вау, какая подкатила!
5: Кто?
4: Выгода от компании «Авто в руки».
5: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
4: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
6: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
7: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на «энка.ру».
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Энка». Беринг. Квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: 7.25, точное тюменское. На Красной Армии свежие новости. С нами Николай Антонов.
1: Всем доброе утро. В экопарке за Тюменском появится семейный центр, спа-комплекс и спортивный центр. Мастер-план третьей очереди благоустройства экопарка будет проведен в рамках масштабного инвестиционного проекта, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев. Также обсуждался вопрос благоустройства озера Оловянниково. В целом, модернизация экопарка в районе улиц Ямской, Институтской, Барнаульской охватит более 43 гектаров. Более 6 тысяч камер включает в себя единая система видеонаблюдения и интеллектуального анализа «Безопасный город» в Тюмени. Они круглосуточно передают информацию со всего областного центра в единый центр мониторинга, сообщает «Тюменская линия». Более 800 умных камер расположены во дворах, скверах и на площадях. По данным МВД, только за 3 месяца этого года система помогла раскрыть 17 преступлений и выявить около 300 административных нарушений. Любителей спорта Тюменской области приглашают поучаствовать в проекте «Флагманы образования». Как сообщает инфоцентр правительства региона, направление «Спорттрек» объединит спортсменов, тренеров, педагогов физкультуры и преподавателей секций на образовательном марафоне. Также участники обменяются опытом и обсудят форматы работы с детьми и молодежью. Прием заявок продлится до 5 сентября на официальном сайте. «Флагманы образования» проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Росмолодежи. На этом у меня все. Ну а далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 7:30, точно тюменская. Сегодня 8 июня, понедельник. И вот вам несколько советов от астрологов.
2: Овны, в любых проектах полагайтесь только на себя.
1: Тельцы. Сейчас, секундочку. Тельцы, чем меньше вы будете отвлекаться на пустяки, тем удачнее все сложится.
2: Близнецы, лучше заняться текущими делами, а лезть в авантюры сегодня не стоит.
1: Раки, воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы добиться перемен к лучшему именно в той сфере, которая особенно важна.
2: Львы, сегодня можно обойтись без подвигов и заняться чем-то привычным.
1: Девы, не спешите принимать решения, касающиеся работы.
2: Весы, вам рекомендовано восстановить энергию, расслабиться и как следует отдохнуть.
1: Скорпионы, подумайте дважды, прежде чем обращаться к кому-то с серьезными просьбами.
2: Стрельцы, лучше быть осторожными, особенно во всем, что касается рискованных проектов и авантюр.
1: Козероги, начинать день лучше с привычных дел и решения знакомых задач.
2: Водолеи, многие ваши вопросы могут решиться сами собой, как по волшебству.
1: Ну и рыбы, готовьтесь вести долгие, непростые переговоры, проявлять чудеса дипломатии и идти на компромиссы.
0: Спонсор шоу «Киприя на холмах». Сверхновый облик загородной Тюмени. Масштабный проект комплексного развития территорий в заповедных ландшафтах загородной Тюмени. Гармония природы и городского комфорта.

0: и 34 минуты в Тюмени. Ну, у нас тут, что касается токс, минимальный уровень токса, только позитив, только что-то приятное, в том числе вдохновение и мотивация. Мы вот этим вас тоже обеспечиваем. Есть у нас целая даже такая рубрика, где мы вот 8 июня сегодня, да, погружаемся в историю и заряжаемся какими-то событиями, изобретениями и людьми, знаковыми для этой даты. Ну и сегодня мы поздравляем всех домохозяек и домохозяинов. Домохозяйцев?
1: Домохозяйцев.
0: В общем, сегодня Международный день домохозяйки и домохозяина. Ну, мы как бы все так или иначе домохозяева, да?
1: Да.
0: Вот. Но те, кто прям вот только этим занимаются, сегодня ваш день. Давайте, когда вы там? Вы же всегда можете, в принципе, в любое время, да? Поэтому обязательно сегодня надо как-нибудь это отметить. Вот еще есть парочка действительно классных, вдохновляющих моментов, о которых хотелось бы рассказать. Сразу после Димы Уриха «На меня-то не сердись» мы поговорим обо всем поподробнее.
2: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 19, днем сегодня плюс 24, ожидаем небольшой дождь с 10 утра.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница» для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
2: Реклама.
6: Лето не за горами, а велосипеды совсем рядом. В Велограде. Более 350 велосипедов, 150 самокатов, ремонт и обслуживание. Велосипеды, велозапчасти и аксессуары. Выбор есть всегда. Велоград. ТРЦ «Фаворит». Второй этаж.
7: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru.
8: 4 магазина в Тюмени. Лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены.
7: brandwoman.ru. Платья для самых красивых выпускниц.
9: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
10: Привет, я Лала Мухаммедшина, эксперт по недвижимости. Если мои клиенты ищут готовую квартиру, то я рекомендую им «Дивный квартал у озера». Узнайте о проекте на география.рф.
11: Застройщик ООС «ЗАИСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
12: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
13: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
11: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Баланс Девелопмент. Квартал Румянский. 5 минут от центра Тюмени. 2 секции. 2 стиля жизни. Семейная. Большие квартиры. Секция «Соло». Компактные. Живите в балансе. Выбирайте квартиру под ваш уклад жизни.
11: ОСЗ «Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: знаменит. И сегодня, в 1869 году, был запатентован пылесос. И вы знаете, мы давно вот с Марией, особенно Мария, конечно, хотела вам высказать, что она вообще о вас думает. Вот-вот. Вот теперь вы знаете, что она о вас думает. А, или вы не слышали, потому что я пылесосить начал. Точно, блин. Как не вовремя получилось, этот пылесос включился. Вот. Но вообще, надо сказать, что пылесосы проделали огромный путь от больших, вот этих реально очень шумных устройств, которые, ну... Тяжелые еще они были, я помню. Вот, до компактных, даже роботы-пылесос сейчас, да. Но самый, конечно, криповый пылесос был в телепузиках, помните?
1: Да, который ел блинчики.
0: Ужас.
1: У них.
0: Просто вообще. Мы сами, нам самим не хватает еды, да, а тут еще пылесосы какие-то. Ну ладно, также сегодня день таинственных знаков и предсказаний. Мария, ну и здесь уже твой комментарий требуется.
1: Ну, сегодня, как и в любой день, мы можем обращать внимание на знаки, у всех они свои. И, кстати, интерпретировать их как в положительную сторону, так и в очень положительную.
0: То есть, как захотим.
1: Да.
0: В принципе, да.
1: Например, пробежала черная кошка, это значит к удаче. 100%.
0: А еще какие тайные знаки?
1: Вообще, я люблю, знаешь, играть в игру. Когда я не знаю, как принять решение, я думаю, так, если ответ «да», пусть сегодня мне попадется яркий желтый автомобиль.
0: Тебе что, 7 лет, что ли?
1: А на самом деле, Саш, это техника заработать с подсознанием, она работает.
0: Ты еще скажи, что пусть мне попадется белый автомобиль.
1: Нет, я специально выбираю редкий.
0: Он тебе точно попадется.
1: Я специально редкий выбираю. Чтобы уж точно попалось наверняка.
0: Хорошо, ну что ж, ладно.
1: Вот это очень хорошая техника.
0: Да. И еще сегодня Всемирный день океанов. Бывала ли ты когда-нибудь, Мария, на океане?
1: Нет. А ты?
0: Я в Индийском океане, да, присутствовал, так сказать, вот. Но давайте не будем забывать, что ближайший к Тюмени океан – это Северный Ледовитый, поэтому, ну, в первую очередь ему летят наши поздравления, но что-то мне подсказывает, что мы не сможем все равно его растопить даже нашими теплыми словами, да. Вот такой день, в общем-то, сегодня. Интересный, разнообразный и насыщенный, как всегда. Нашлось что-то и для вашего вдохновения и мотивации. И вперед побеждать!
2: Спонсор шоу «Киприя на холмах». Сверхновый облик загородной Тюмени. Масштабный проект комплексного развития территорий в заповедных ландшафтах загородной Тюмени. Гармония природы и городского комфорта.

0: утреннем шоу «Ряда Красной Армии» прямо сейчас. 7 часов и 49 уже минут в Тюмени. Ну что, прекрасное солнечное утро у нас сегодня. И поговорить сегодня хотелось бы нам вот на какую тему.
1: У нас в России изобрели прекрасную рабочую вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат будет называться «Аллергарда». Собираются зарегистрировать уже в сентябре этот самый препарат. После этого он поступит в массовую продажу.
0: Я думаю, что многие вообще сейчас просто вздохнут в прямом смысле этого слова с облегчением.
1: Да.
0: Поэтому надеемся, что все эти разработки, все они там себя оправдают, и действительно жить людям с аллергией станет легче. Мы сегодня хотели бы поговорить вообще про аллергию, но такую, знаете, в кавычках, да, то есть на что у вас как бы аллергия, что вас раздражает, условно
1: говоря? Что вы на дух не переносите, вспоминайте.
0: И рассказывайте нам, давайте вместе это все как-то комментировать. 8-922-300-1046 это Telegram и Макс. Ну и наш канал ВК, Радио Красная Армия, туда тоже можете комментарии отправлять. Мария, ну можно я начну?
1: Давай.
0: Тогда? Я вот, если у меня аллергия на вот эти вот громкие глушители. Вот даже само слово «глушитель» на машинах, понимаешь? Mm-hmm. Слово «глушитель», оно как бы, как будто бы должно тише что-то делать, да?
1: Да.
0: Но когда вот это... Это кошмар вообще.
1: Бесит. Особенно ты живешь около объездной.
0: И когда оттуда доносится, да, вечно. В общем, все, на вот эти глушители у меня аллергия. Ну а на что у вас? Рассказывайте.
2: Реклама.
3: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
4: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
5: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
2: Застройщик ООСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
4: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
5: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
4: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
6: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
7: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
8: Хватит копить. Пора действовать.
9: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
10: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: дорогие, мы сегодня решили поинтересоваться, на что у вас аллергия, что вы на дух как бы не переносите. Ну, аллергия в переносном смысле этого слова. Ну, или как это сказать?
1: Так и есть.
0: Ну да, в переносном смысле слова. Итак, вот что вы присылаете.
1: На комаров, которые у нас размером с мамонта.
0: Ну, это у нас вообще общегородская аллергия.
1: Да.
0: Тогда. Я, кстати говоря, тоже действительно обратил внимание... По-моему, в субботу это произошло. Я просто смотрю, это комар или это птица? Меня сейчас вообще кто кусает? А? Ну, надеемся, что уже когда-то это закончится, да?
1: Да, надеемся.
0: Mm-hmm. У меня аллергия на фразу «я же говорил». Все выходные страдала от этой болезни.
1: Мне кажется, хуже может быть только «я же говорила».
0: Ну, это, видите, уже частные случаи. Или, очевидно, что это девушка написала, да? Я же говорил. Вот, давай на тебе испытаем. То есть, если я тебе, например, скажу, да, вот я же говорил, ну, типа, тебя бесит, да, сильно?
1: Да, да, особо нет.
0: А если, ну, то есть, зависит ли это от пола, кто это тебе сообщает?
1: Да.
0: Да?
1: Да.
0: Ну, то есть, от женщины тебе было бы противнее.
1: Не мне, а тебе, мужчине.
0: Но?
1: Да, думаю, да.
0: Да не знаю, это вообще, мне кажется, без разницы. Бесячая фраза, да, согласен.
1: Сейчас стою в пробке и понимаю, что у меня аллергия на пробки.
0: Ну, есть такое. Но надо сказать, что у нас вот в Тюмени как-то этим летом более-менее, да? Ну, более-менее в этом плане как-то...
1: Да, какие-то маленькие пробульки у нас.
0: 8-922-300-104-6, это Телеграм и Макс, а также канал ВК, радио Красная Армия. На что у вас, ну, такая вот образная аллергия, да, что вас раздражает? Пишите, рассказывайте, мы обязательно к этой теме еще вернемся.

0: 8 часов в Тюмени. Ну, как известно, наш диагноз – это тюмень головного мозга, поэтому сейчас следующий начнем вот с такой новости.
1: Давайте оденемся как-нибудь удобно, возьмем с собой репеллент и отправляемся в экопарк Затюменский. А зачем, расскажу впереди.

0: утро всем!
1: Всем большущий привет! 8 июня, у нас с вами новый понедельник и укороченная рабочая неделя.
0: Да, и целых 3 выходных дня праздничных. Ну, с погодкой, конечно, мы уже вот тут посмотрели. Вся неделя такая у нас будет дождливая. Вот, и в том числе и на выходных тоже дождь ожидается. Где-то обычный, где-то там небольшой и так далее.
1: Но нас это не смущает, не пугает.
0: Угу. Будем надеяться, что, несмотря на это все, все-таки получится классно отдохнуть.
1: И вы знаете, что у нас в Тюмени можно будет еще более классно отдыхать уже совсем скоро. Например, в нашем экопарке Затюменский будет глобальное обновление. Территорию хотят поделить на 3 зоны. Семейную зону, спа-зону и спортивную зону.
0: Так, подождите, по поводу спортивной я примерно представляю, где это, да?
1: Да.
0: Семейная зона тоже представляю. А что за спа?
1: Что-то там будет строиться. По задумке здесь делают место для отдыха, восстановления и оздоровления. Все работы завершатся в 2028 году примерно. А поэтому мы все это с вами узнаем уже в самом обозримом будущем.
0: Угу. Ну, экопарк Затюменский – это одно из самых излюбленных вообще мест отдыха тюменцев. Поэтому очень круто, что оно обновится. Будем следить за ситуацией и сообщать подробности, как только они появится. Пока же хотим вам с удовольствием вообще сообщить, что у нас уже готова парочка интересных фактов для вас в нашей рубрике «Батл по фактам».
1: Сегодня выбирай, про что ты хочешь узнать. Про мультики? Еще у меня есть один факт.
0: Да хватит уже мультиков.
1: Или про физику?
0: Давай про физику. Не думал никогда, что когда-то выберу физику.
1: Вот
0: но
1: именно.
0: Сегодня тот самый случай.
1: Хорошо.
0: Давай про физику.
1: Хорошо.
0: Да. Ну, а я вам тогда расскажу кое-что про московское метро. Сразу после лирика «Don't go mad» развернем факты поподробнее. Еще раз всем привет, доброе утро.
1: И классно.

0: Тулпа фактам в утреннем шоу Red.
1: 8:10 в Тюмени. Итак, мы приготовили факты. Сейчас вас с ними ознакомим. И потом вам придется выбрать, какой вам понравился больше в нашем канале ВК «Радио Красная Армия». Ну и давайте посмотрим, чем закончилось, значит, пятничное голосование. Чей факт признали. И победа на моей стороне.
2: Так, ну ты сегодня начинаешь.
1: Итак, сегодня приготовим вам факт про московское метро. Вообще, вот, Маш, давай сначала поговорим издалека. Вот ты бы хотела, ну, не знаю, озвучивать вот остановки в Тюмени там в автобусах. Или, может быть, даже, чтобы ты вот была тем самым голосом, который встречает там в аэропорту, например, туристов, да, которые...
2: А у меня был такой, кстати, опыт.
1: И что, ты что-то озвучивала?
2: Я озвучивала, но не для Тюмени. Остановки и приветствия, и прощания с пассажирами для одной даже авиакомпании. Не могу сказать, для какой.
1: Ну и каково тебе было это для кого-то другого, а? Нет, это понятно там, да, ну, Новосибирск какой-то, да, допустим. Ну, это понятно, это все нормально. Но, представляешь, когда ты в своем городе, это же вообще круто, да? Вот. Так вот, поговорим, в общем-то, про дикторов, которые объявляют остановки. Если ехать в московском метро по направлению к центру города, станции будут объявляться мужским голосом. А при движении от центра – женским. Казалось бы, зачем это такое придумано? А оказывается, что это сделано для удобства ориентирования слепых пассажиров.
2: Да-да-да.
1: Также и на кольцевой тоже там действует такое правило. Мужской голос можно услышать при движении по часовой стрелке, а женский – против часовой стрелки.
2: Прекрасно.
1: Вот так что мы, если что, вполне себе могли бы, да?
2: Сгодиться для этой роли.
1: Все, осталось только дождаться, когда в Тюмени появится метро, и мы будем вот этими...
2: Все озвучивать.
1: ...объявлялами.
2: Ты знаешь, у меня сегодня тоже очень интересный, забавный, шутливый факт про Альберта Эйнштейна и его шофера, которые решили поменяться местами. Однажды они ехали на какую-то там конференцию, и Эйнштейн очень сильно устал. И шофер ему говорит: ну давайте поменяемся, я же все равно уже знаю, о чем вы будете выступать. Уже 10 раз это слушал, выучил все. И Эйнштейн говорит: ну давай. А шофер реально блестяще выступил на этой конференции. И один из слушателей там, какой-то умный профессор, решил подколоть и задать суперумный вопрос. Что делает водитель в данный момент?
1: Можно? Он... Я предположу. Да, да, он говорит: ну это вы, голубчик, вы что спрашиваете у меня такую ерунду? На этот вопрос даже мой водитель сможет ответить, да?
2: И Эйнштейн в роли водителя и ответил. И это был очень классный розыгрыш.
1: Переиграл и уничтожил. Действительно, великий ученый, что поделать. Ну и водитель тоже молодец, да? Сориентировался. Загружаем эти два потрясающих факта в наш канал ВК «Радио Красная Армия». Заходите, голосуйте, и завтра подведем итоги.
0: Спонсор шоу — Киприя на холмах. Сверхновый облик загородной Тюмени. Масштабный проект комплексного развития территорий в заповедных ландшафтах загородной Тюмени. Гармония природы и городского комфорта.

0: for you. Это Sebastian Drums и Avicii. 8:19 в Тюмени. И на этой неделе наше шоу выходит при поддержке проекта «Кипрея на холмах». И это замечательное, очень живописное и очень атмосферное место.
1: Мы там с Сашей побывали. Очень красиво вам все там засняли. И совсем скоро мы все покажем.
0: Обязательно, да, подписывайтесь. Ну и, конечно же, хотелось бы сказать, что это действительно очень крутой проект.

0: проект. Я вот вообще с таким не сталкивался. В общем, это находится поблизости села Кулаково. Это, ну, то есть там природные классные ландшафты, лес, да, и там есть несколько как бы подпроектов. То есть вот есть Киприя квартиры, да, это, ну, такие...
1: Малоэтажные дома.
0: Да-да-да.
1: Кстати, спроектированы итальянскими архитекторами. Очень так визуально симпатично выглядит.
0: Да, и вот весь этот природный ландшафт, все очень круто. То есть это как бы ты живешь в как будто все городские вот эти удобства, да, скажем так.
1: Они есть, но ты как будто бы и за городом, в тишине, на природе, и никто тебя не беспокоит.
0: Да, в общем, проект, который определенно стоит вашего внимания, записывайтесь обязательно на экскурсии на сайте kipre.ru. Ну а мы далее собираемся рассказать, провести вам экскурсию по звездному небу, так сказать, по созвездиям в нашем гороскопе, не пропустите.
1: Еще раньше Николай Антонов к нам придет и поделится свежими новостями сразу после.
0: Ваня Дмитриенко и его суперхита «Ртуть». Вот так круто, продолжим это утро.
2: Реклама.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Медицинский центр М+.
7: Согласитесь, можно ведь и лето не увидеть, стоя в автомобильной пробке. Пора пересаживаться на велосипед или самокат. В Белограде вас ждут более 350 велосипедов, 150 самокатов, велозапчасти и аксессуары. Велоград. Есть выбор для каждого. Ждем вас в ТРК «Фаворит».
8: Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». 2 дня, 2 сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Агроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейкмуд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в Кулига-клуб. Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-3018-801.
9: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
10: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
12: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
13: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
14: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке. Новое шоу «Геерация».
15: Песчаная сказка.
14: 51-87-37.
16: Категория 0+.
17: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерские центры на tenet.ru. Форвард Авто. Республики 282. 55-22-55.
18: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: 8.26 в Тюмени, на Красной Армии новости. С нами Николай Антонов. Доброе утро.
1: Всем доброе утро. Реконструкцию дворца спорта «Рубин» в Тюмени планируют закончить в этом году. В первый этап вложили 600 миллионов рублей, рассказали УРАРУ в региональном департаменте физической культуры и спорта. Завершение работ второго этапа планируется выполнить после получения положительного заключения государственной экспертизы. В 2023 году власти выделили на работы 285 миллионов рублей. Ремонт здания планировали закончить в декабре 2024 года, однако сроки переносили. Крупнейшие предприятия энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области готовятся к федеральному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства. 26 июня по всему региону откроются 22 площадки, где более 390 компаний представят свыше 7 тысяч актуальных вакансий. Гостей ждут карьерные мастер-классы, персональные консультации по открытию собственного дела и возможностям профессионального обучения. Ярмарка вакансий пройдет в рамках нацпроекта «Кадры». Движение транспорта на перекрестке улиц Харьковской и Максима Горького ограничили в Тюмени до 16 июня. Это связано с капитальным ремонтом тепломагистрали, сообщили в городской администрации. Возможные маршруты объезда через улицы Котельщиков, Максима Горького и Софьи Ковалевской. Водителей призывают обращать внимание на знаки и заранее планировать маршрут. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 8:30 в Тюмени. Сегодня 8 июня, понедельник, пожалуйста.
2: Овны, в любых проектах полагайтесь только на себя.
1: Тельцы, чем меньше вы будете отвлекаться на пустяки, тем удачнее все сложится.
2: Близнецы, лучше заняться текущими делами, а лезть в авантюры сегодня не стоит.
1: Раки, воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы добиться перемен к лучшему, именно в той сфере, которая особенно важна.
2: Львы, сегодня можно обойтись без подвигов и заняться чем-то привычным.
1: Девы, не спешите принимать решения, касающиеся работы.
2: Весы, вам рекомендовано восстановить энергию, расслабиться и как следует отдохнуть.
1: Скорпионы, подумайте дважды, прежде чем обращаться к кому-то с серьезными просьбами.
2: Стрельцы, лучше быть осторожными, особенно во всем, что касается рискованных проектов и авантюр.
1: Козероги, начинать день лучше с привычных дел и решения знакомых задач.
2: Водолеи, многие ваши вопросы могут решиться сами собой, как по волшебству.
1: Рыбы, готовьтесь вести долгие, непростые переговоры, проявлять чудеса дипломатии и идти на компромиссы.
0: Спонсор шоу «Киприя на холмах». Сверхновый облик загородной Тюмени. Масштабный проект комплексного развития территории в заповедных ландшафтах загородной Тюмени. Гармония природы и городского комфорта.

0: Мы вам предоставим отзывы с настоящих маркетплейсов от реальных людей. Вам нужно понять, на что сегодня наши отзывы, и написать к нам в мессенджеры по номеру 8922-00-104.6.
1: Как обычно, с помощью бота выберем одного счастливчика, которому сегодня подарим пару пригласительных в кинотеатр Atmos Cinema. Итак, приготовились. Задание сегодня вот такое.
2: Очень хорошие, ржаные, вкусные.
3: По вкусу так себе, можно сказать, безвкусные. Паприка не чувствуется и все остальное тоже.
2: Но вкусные. Лома практически нет. С сыром и рыбкой.
3: Подойдут абсолютно к любому блюду, да и просто так похрустеть.
1: Если догадались отзывы, на что мы только что послушали, пишите к нам в мессенджеры Телеграмма Макс 8922-00-104.6. Скоро подведем итоги. Удачи!
4: Прогноз погоды.
0: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 21, днем сегодня плюс 24, ожидаем небольшой дождь с часу дня.
5: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест», официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
6: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама.
5: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
7: Акция действует на ограниченный пул квартир 30.06.2026. Застройщик ОСЗ02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
9: 15 по 18 июня Тюмень принимает Кубок КЛБ. Главное событие российского боулинга. Лучшие боулеры России, СНГ и ТВ-финалы в прямом эфире Матч ТВ. А еще развлекательные дисциплины и новый формат One Shot, где гости турнира смогут сыграть против профессионалов прямо на ТВ-дорожках. Ждем тебя 18 июня в боулинг-ресторане Бруклин Боул, ТРЦ Остров. Подробности и билеты на сайте klbowling.ru. Категория 0+.
10: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
11: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru.
12: 4 магазина в Тюмени. Лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены.
11: brandwoman.ru. Платье для самых красивых выпускниц.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Red Games в утреннем шоу Red.
1: 8 часов и 41 минута в Тюмени. Давайте будем подводить итоги игры. Спасибо за отзыв. И на связи у нас Татьяна.
2: Татьяна, привет.
3: Доброе утро.
1: Как нам удалось выяснить, на выходных Татьяна отдыхала на даче. Но дача у нее не только для отдыха. Кое-какие, значит, там...
2: Посадочные работы были.
1: Производятся, да. Тань, ну уже первые какие-то результаты должны, первые всходы уже должны...
2: Зайти.
1: Да, что-то выросло у тебя?
3: Ну да, что-то там растет, там лучок, чесночок, морковочка, все как надо.
1: А что еще? Радует. А что еще у тебя?
2: А клубничка?
3: Клубничка, да, обязательно клубничка, а уже там ягодки, я в предвкушении уже аромата этого клубничного.
1: Какая это Татьяна хитренькая, вы слышали? Да. Мы ее спрашиваем, что у тебя там выросло? Она говорит, да там лучок, морковка, чесночок. А клубничку свою она спрятала от нас.
2: Чтобы никто не знал.
3: Я поделюсь.
1: Но Татьяна нет, там, конечно, да, нет. Такое от нас не спрячешь, да. Так, ну давайте ближе к игре все-таки переходить. Мы еще разочек сейчас послушаем отзывы, которые пару минут назад звучали. В самом конце, Татьяна, ты должна как-то артистично озвучить правильный ответ. И все, и мы будем тебя награждать. Погнали.
4: Очень хорошие, ржаные, вкусные.
5: По вкусу так себе, можно сказать, безвкусные. Паприка не чувствуется и все остальное тоже.
4: Но вкусные. Лома практически нет. Сыром и рыбкой.
5: Подойдут абсолютно к любому блюду, да и просто так похрустеть.
1: Итак, Татьяна, пожалуйста, прошу.
3: Да, конечно, это же великолепные хлебцы, особенно с пармезаном. Просто пальчики оближусь.
2: Очень любопытная находка.
1: Вы
2: мы
1: знаете,
2: возьмем на заметку.
1: Вы знаете, надо сказать, что Татьяна вообще единственный человек, который сегодня ответил правильно. Потому что там и чипсы, и галеты какие-то, и сухарики, и что-то еще нам присылали. То есть все вот это около хрустящее, но хлебцы пришли только лишь от Татьяны.
2: Поэтому когда Татьяна она, молодец.
1: Да, чувствуется, что
2: на опыте.
1: Молодец, да. Хлебцы у нее занимают какое-то, значит, место.
2: Пармезаном.
1: Да. Мы тебя поздравляем.
3: Да, пармезан.
1: Поздравляем огонь. Тебя, Таня. Вручаем тебе приглашение в кинотеатр Atmos Cinema. Желаем тебе классного, легкого понедельника.
2: Счастливо, пока!
0: Red Games. В утреннем шоу Red.
6: Все мы изначально.

0: Flashing Lights. Ну, конечно же, не кавер на «Седую ночь», извините меня, да. Но, тем не менее, тоже достойная песня в его дискографии. 8 часов и 49 минут в Тюмени. Кстати, что касается очень достойного
1: изобретения, так сказать, в России, создали рабочую вакцину от аллергии на пыльцу березы. Препарат уже поступит в продажу осенью, поэтому сейчас у нас остались финальные штришки, как зарегистрировать эту вакцину, и все будет здорово.
0: Очень надеемся, что да, что все получится, потому что для многих вот эта аллергия, это, конечно, большая проблема. Люди не могут летом наслаждаться, извините меня. Но вообще, вы знаете, все мы в той или иной степени аллергики, да, но только у нас бывает не на какие-то там, скажем так, физические моменты, да, а, ну, например, на фразу может быть аллергия, или вот у всех женщин просто эпидемия аллергии на разбросанные носки.
1: Да.
0: Вот не могут они сразу же, у них там все начинается.
1: Да, абсолютно верно. Вот. Поэтому сегодня мы спрашиваем, что вы на дух не переносите, расскажите об этом в наших мессенджерах 8922-00-104.6 и в ВК-канале Радио Красная Армия.
2: Реклама. 14 июня. Пляж Кулига Клуб. Джипол. Джим Бисквит. Наконец-то! Время летних пляжных вечеринок. 14 июня. Пляж Кулига Клуб. Атмосфера настоящего курорта недалеко от города. Пляжная вечеринка. Майорка. Диджей-сеты. Пляжная зона. Танцы весь день. Хедлайнеры. Джипол и Джим Бисквит. Отдыхайте как у моря. Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41. Акция действует на ограниченный пул квартиры 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер Ли Авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. Ли Авто «Барс» – единственный официальный дилер Ли Авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Федюнинского 83/1. Запись по телефону 519531.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Итак, мы сегодня решили узнать, на что у вас аллергия. Ну, такая, то есть не обязательно на, там, на пыльцу, на цветение, и что аллергия может быть и на какого-то человека, да, понимаете, на какую-то фразу. И вот про фразу, кстати говоря, нам тут и прилетело.
1: Аллергия на фразу «я вас услышал». Ни да, ни нет, тихо послали, без обязательств.
0: Слушайте, ну, я понимаю ваше негодование. Угу. Действительно, фраза, ну... такая себе, да?
1: Вот, Саш.
0: Но с другой стороны, вот посмотрите, чаще всего так отвечают, когда, ну вот, например, я тебе что-то говорю, да?
1: Да-да-да.
0: И тебе это не нравится. Ну, то есть я тебе что-то там, тут надо вот так делать, тут вот так вот, здесь вот это учесть обязательно, в следующий раз вот чтобы... И понимаешь, внутри тебя как бы злость, да, тебя разрывает из-за того, что типа, ну да, указали на какие-то замечания, и... Я вас услышал, все, типа, ну...
1: А иногда эту фразу наоборот говорят, чтобы человек быстрее уже закончил свой спич. Типа, меня услышали? Ага, ладно, ок.
0: Нет.
1: Поставить человека в блок.
0: Ну, мне кажется, что нет. Все равно не остановится.
1: Вот ты говорил про бесячую фразу. Я же говорила про вот это. Вот хуже может быть только другая. Посмотрим.
0: Ну, подождите. Воу-воу-воу. Да нормальная фраза. Хорошо, а если ее заменить, например, слушай, ну, требуется некоторое время для того, чтобы понять, получится так сделать или нет. Это нормально уже? Хороший комментарий?
1: По крайней мере, не такой бесячий.
0: Ну, посмотрим же. Ну, просто это коротко очень.
1: Да.
0: Ну, имеется в виду вот это. Так, еще нам прислали одно сообщение. Аллергия на тормозов.
1: В кавычках тормоза, конечно, мы поняли, что это о людях речь.
0: Ну, тут, конечно, особенно, знаете, конечно, когда в Москве, в метро, и вот эти, которые не знают, да, что вот слева надо как бы, ну, быстро подниматься. Стоять себе тихонечко вообще, не чувствуют поток вот этот, когда люди там, ну, спешат, и вот, ну, короче, есть такие, да, согласен. 8-9-2-2-3-0-1-104-6, на что у вас аллергия? Аллергия как бы такая, в кавычках, то есть на фразу, на каких-то людей, может быть, на какие-то... не знаю, ситуации, запахи, еду и так далее. Рассказывайте, мы обязательно к этой теме еще вернемся. И в нашем канале ВК, Радио Красная Армия, тоже можно комментарии оставлять.
2: Спонсор шоу «Киприя на холмах». Сверхновый облик загородной Тюмени. Масштабный проект комплексного развития территорий в заповедных ландшафтах загородной Тюмени. Гармония природы и городского комфорта.
3: Ваш

0: 9 часов в Тюмени. Прекрасное солнечное утро у нас сегодня. Пробки всего лишь 4 балла. Ну, понедельник, да, как бы. Но мы сейчас его будем обезвреживать.
1: У нас в Тюмени появились новые жители. Какие, расскажу впереди.

0: Как после выходных, а? Нормально? Нормально. Все, приходим в себя, новая неделя начинается.
1: И, Саша, я вот даже не знаю, что у тебя спросить в первую очередь. Ты почему такой красненький? Может быть, ты загорел?
0: Ну, был на солнце.
1: А что у тебя в клешне?
0: Или в клешне?
1: Да. Чашкой кофе?
0: Ну... Да,
1: сейчас
0: да.
1: Мы разберемся, почему такие странные вопросы.
0: Я пока не улавливаю, да, твой этот сеттинг.
1: Да, вы знаете, что у нас в Тюмени появились новые обитатели. В тюменских прудах появились раки. Их завезли, чтобы поднимать демографию. Ну, рачью.
0: Рачью.
1: Да. Несколько килограммов широкопалых новоселов, да, выпустили в пруды Южный, Утиный, Школьный и Никольский. Теперь у них важная миссия там обустроиться, обзавестись потомством и... чтобы в Тюмени появились те самые раки, которых уже мы не видели лет 15.
0: Угу.
1: Надеемся, что никто их отлавливать специально не будет. У нас есть такие любители рыбалки там, где не положено рыбачить.
0: Ну и надеемся, раки там тоже не растеряются.
1: Да.
0: И все, ну, как бы возложенные на них надежды...
1: оправдаются.
0: Они оправдают, да. Я даже вот... ну как вот я могу обойти сейчас шутку о том, что... Блин, вот бы мне тоже стать раком. Ну, не, я не мог просто. Не, ну все об этом подумали, да? Ну, я просто это озвучил, да. Ну, а что, прикинь, во-первых, живешь как бы у воды, да? И твоя задача просто, потомство выводить, все.
1: Да.
0: Ну, круто же.
1: Да, шикарно.
0: Вообще, звучит как идеальный план на лето. Так что все, давайте пожелаем этим теперь уже тюменским ракам удачи. Вот. Ну и что касается... Ну, давайте вернемся все-таки к моей шутке, да, достаточно кринжовая она была.
1: Да.
0: И давайте вот продолжим эту кринжовую тему в нашей рубрике «Кринжовник». Что там кринжового в мире происходит?
1: Очень много всего. Мы отправимся в Южную Корею за покупками.
0: В Южную Корею за покупками. Вот лишь бы вам это...
1: потратить деньги.
0: Лишь бы, да, деньги потратить. Ну что ж, после Алекса Уоррена и его суперхита «Fever Dream» будем разбираться поподробнее с этими новостями. Всем еще раз привет, доброе утро.

0: Ровник в утреннем шоу Red.
1: 9 часов и 10 минут, точное тюменское. Итак, отправляемся в Южную Корею за покупками, сказала Мария. И за какими такими за покупками?
2: Представляешь, за дофаминовыми. Там набирают популярность такие сайты, где можно бесконечно листать меню, собирать себе корзину, следить даже на карте за выдуманным курьером.
1: Ну, пока это выглядит, Маша, все как твой обычный вторник, да, какой-нибудь.
2: Но заказать в реальности ничего нельзя. То есть ты все вот это совершаешь, себя там кошмаришь, да? Но ты при этом не оплачиваешь покупки.
1: Так это наоборот, ты себя не кошмаришь. Ну, то есть все самые приятные процедуры.
2: Да.
1: Маша, я тогда не понимаю, что эта новость делает у нас в рубрике «Кринжовник». Потому что это же круто! Это вот, вот, девочки, все, теперь перед сном мы это, ВБ, Озон, все это мы убираем. И вот заходим на такие сайты, все приятные моменты, как бы вот все, корзину себе там набрала, все, все, все. А денег при этом не потратилось, а?
2: Очень хорошая идея.
1: По-моему, супер.
2: Стоит попробовать. Ты знаешь, Саш, еще одна идея.
1: Подожди, стой. Ты так легко согласилась?
2: У меня тоже есть любимая такая штука. Иногда, вот многие женщины со мной согласятся, идешь в торговый центр, наряжаешься, там что-то примеряешь, ничего не покупаешь, уходишь с хорошим настроением. Такое
1: вот,
2: тоже бывает иногда.
1: Вот, мы такое вот давайте будем практиковать. Это хорошая тема.
2: Ну, ты знаешь, Саш,
1: но все равно, мне кажется, что ты что-то лукавишь. Как-то не могла она быстро так согласиться.
2: Ну, в конце концов, все равно какую-нибудь покупочку да сделаешь.
1: Вот, все началось, понятно.
2: Ну, а если, Саша, покупка была сделана зря, это я сейчас про мужчин говорю, у женщин не бывает покупок зря. Вот если мужчина сделал покупку зря любовнице, то теперь можно подарок отсудить при разводе. Юристы объяснили, что если муж покупал подарки на общие семейные средства, жена может потребовать компенсацию и оспорить такую сделку через суд. Вот так-то.
1: Пу-пу-пу. Так, и что это получается? То есть придется вернуть что-то, деньги? Кто
2: да.
1: должен будет заплатить-то?
2: Муж.
1: Муж возместить, типа...
2: Жене что... убытки. То есть то, что было куплено любовнице, считается нажитым имуществом. Ну, на средства же семейные покупал.
1: Типа надо компенсировать.
2: Поэтому все это будет возвращено жене. Хочешь ты или не хочешь.
1: Так. Давай, что там, первую новость слышим.
0: Спонсор шоу «Киприя на холмах». Сверхновый облик загородной Тюмени. Масштабный проект комплексного развития территорий в заповедных ландшафтах загородной Тюмени. Гармония природы и городского комфорта. Ваши

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Утреннее шоу «Рэд». Раскачаем этот день.

0: И на этой неделе напомним, что наша программа выходит при поддержке проекта «Кипрея на холмах». Очень живописное, очень красивое место недалеко от Тюмени, вблизи села Кулаково.
1: Очень красивые виды. Вот если вы хотите быстро перезагрузиться, 15 минут посидели там на качельке, как я, и все.
0: А представляете, если вы будете там жить?
1: Жить.
0: Это, конечно, вообще. И знаете, там есть разные, форматы жизни. Да, есть Кипрея квартиры. Это 4-5 этажей такая застройка. Вокруг лес, холмы, поля, луга. Очень красиво, очень атмосферно. Но при всем при этом все такие вещи, там, как водопровод, электричество, вот
1: все это есть.
0: Все это, да.
1: Домовладение, еще один
0: Кипрея комьюнити.
1: Да, где вы можете жить в полноценном, огромном своем личном доме.
0: Чтобы вы понимали, что это такое, да, Кипрея комьюнити, представьте сериал «Отчаянные домохозяйки».
1: Да.
0: Вот вы будете жить в сериале «Отчаянные домохозяйки».
1: Это очень круто.
0: Это очень супер. Тоже...
1: Еще, Саш, один из вариантов. Это участки. Хотите сами там что-то спроектировать? Пожалуйста.
0: В общем, Кипрея реализует все, любые запросы касаемо вот такой вот комфортной загородной жизни. Поэтому записывайтесь на экскурсии kipreya.ru и вам точно понравится. Точно. Мы, кстати говоря, минут примерно через 15 собираемся подарить набор мерча от проекта «Кипрея на холмах», поэтому будьте поблизости, скоро расскажем, что нужно делать. Перед этим у нас гороскоп еще ожидается.
1: Еще к нам придет Николай Антонов и подарит свежие новости.
0: Ну а из музыки далее «Мистер Новый Дол» от Тедди Свимса.
2: Реклама.
3: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого

0: курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж Skypro 12+.
1: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
2: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на «энка.ру». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энка». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Вау, какая подкатила!
4: Кто?
3: Выгода от компании «Авто в руки».
4: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
3: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
6: Тонировка, полировка, пленка, химчистка, мойка. Я что, должен весь город объездить?
7: Зачем? Тут детейлинг. Одна студия на все. Полный спектр услуг по уходу и преображению автомобиля.
8: Адрес живо!
7: Студия детейлинга «Тут детейлинг». Ветеранов труда 21, строение 2.
9: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: ходи.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: 9.26, точно тюменская, на Красной Армии новости и Николай Антонов.
1: Всем доброе утро.
0: Привет, пожалуйста, прошу.
1: Трасса Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью станет четырехполосной предстоящей осенью. Благодаря этому время в пути между городами сократится почти в два раза, сообщает Федеральное дорожное агентство Росавтодор. Строительство и реконструкция федеральной дороги проходит сейчас на участке с 35 по 88 километр. Ранее в этом году на трассе открыли обход Богдановича. В Тюмени 18 июля откроют Комарово парк. В день открытия на 11 площадках городского парка развернется программа развлечений. Гостей ждут ярмарки, мастер-классы и вечерний концерт, сообщает департамент городского хозяйства. Напомню, идея создания парка на месте лесного участка в микрорайоне Комарово возникла у местных жителей еще в 2020 году. По итогам обсуждения разработали концепцию и определили план по благоустройству, а к работам приступили в 2024 году. В Тюменской области продажа автомобильного бензина несовершеннолетним будет запрещена, за исключением лиц, достигших 16-летнего возраста и имеющих право на управление транспортным средством. Такую законодательную инициативу прокурора и правительства региона поддержали депутаты областной думы. Отмечается, что в первую очередь инициатива направлена на снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Аналогичные законопроекты уже приняты в регионах России. Далее информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 расширит географию Волт-роуминга до 48 стран в этом году. Сегодня технология доступна клиентам компании на 23 зарубежных территориях и в 30 сетях международных операторов. До конца года оператор планирует увеличить географию сервиса почти вдвое. Уже сейчас его преимуществами пользуются около 70 тысяч путешественников за рубежом. Это были новости. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».

0: на ход ноги и свежий гороскоп.
1: Овны, в любых проектах полагайтесь только на себя.
0: Тельцы, чем меньше вы будете отвлекаться на пустяки, тем удачнее все сложится.
1: Близнецы, лучше заняться текущими делами, а лезть в авантюру сегодня не стоит.
0: Раки, воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы добиться перемен к лучшему именно в той сфере, которая особенно важна.
1: Львы, сегодня можно обойтись без подвигов и заняться чем-то привычным.
0: Девы, не спешите принимать решения, касающиеся работы.
1: Весы, вам рекомендовано восстановить энергию, расслабиться и как следует отдохнуть.
0: Скорпионы, подумайте дважды, прежде чем обращаться к кому-то с серьезными просьбами.
1: Стрельцы, лучше быть осторожными, особенно во всем, что касается рискованных проектов и авантюр.
0: Козероги, начинайте день лучше с привычных дел и решения знакомых задач.
1: Водолеи, многие ваши вопросы могут решиться сами собой, как по волшебству.
0: Ну и рыбы, готовьтесь вести долгие непростые переговоры, проявлять чудеса дипломатии и идти на компромиссы.
2: Спонсор шоу «Киприя на холмах». Сверхновый облик загородной Тюмени. Масштабный проект комплексного развития территорий в заповедных ландшафтах загородной Тюмени. Гармония природы и городского комфорта.

0: Бэмби хочет плей. Значит что, Бэмби хочет играть, да? Диджей Смэш только что с треком Бэмби в утреннем шоу «Ряд» на Красной Армии. 9 часов и 35 минут в Семене. Ну и мы тоже давайте-ка поиграем. Тем более, что у нас есть классные подарки от нашего партнера. Это проект «Киприе на холмах».
1: Мы подобрали вам самый классный мерч, изюминкой которого станет самый главный элемент. Это Иван-чай, потому что Кипрея — это Иван-чай называется.
0: Кроме того, тут вот эти все штуки, которые вы любите, это фирменный платок, конфеты и...
1: Аромадиффузор.
0: С палками вот это...
1: Да. Вкусный запах у вас
0: будет. Баночка с палками вот такая, да. Что нужно сделать, чтобы получить такой набор? Да, на самом деле, все очень просто. Зайти нужно на сайт kipreya.ru. Даже сразу же вам подскажу. Выбрать вот в разделе «Проекты» Киприя квартиры. И вот буквально два скролла мыши, и вы уже знаете правильный ответ. Звучит вопрос следующим образом. Вот Киприя квартиры. Замечательный, классный проект, который, ну, представьте, вы находитесь в природные ландшафты, да, холмы, здесь лес, там недалеко речка, поют птички, луга, поля, цветы, вот это все вокруг вас, но при этом это малоэтажная застройка, там высокие потолки, панорамные окна, то есть вы можете всеми этими видами без проблем наслаждаться, но это вот все блага цивилизации, скажем так, при загородной жизни, они на месте. И вот как же звучит слоган проекта «Киприя квартиры»? Жизнь на природе с городским. И вот дальше какое
1: чем?
0: Слово. Да. Пишите к нам в мессенджеры
1: 8922-300-104-6.
0: Выберем одного счастливчика с помощью рандомайзера. И сделаем это сразу после Tame Impala, Дракула. Всем удачи.
2: Реклама.
3: Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». Два дня, две сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Агро

0: 20 июня в Кулига Клуб. Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-3018-811.
1: С 15 по 18 июня Тюмень принимает Кубок КЛБ. Главное событие российского боулинга. Лучшие боулеры России, СНГ и ТВ-финалы в прямом эфире Матч ТВ. А еще развлекательные дисциплины и новый формат One Shot, где гости турнира смогут сыграть против профессионалов прямо на ТВ-дорожках. Ждем тебя 18 июня в боулинг-ресторане «Бруклин Боул», ТРЦ «Остров». Подробности и билеты на сайте klbowling.ru. Категория 0+.
2: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке новое шоу «Геерация».
3: Песчаная сказка.
4: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: Sequoia Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Sequoia Парк.
8: Привет, я Илья Мальцев, специалист по недвижимости. Мои клиенты все чаще выбирают квартиры застройщика «География». Узнайте больше о их комплексах на география.рф.
9: Застройщику ОСЗ «ИСБ Недвижимость» проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
11: Balance Development. Квартал Румянский. 5 минут от центра Тюмени. Две секции. Два стиля жизни. Семейная. Большие квартиры. Секция соло. Компактная. Живите в балансе. Выбирайте квартиру под ваш уклад жизни.
12: ОСЗ «Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Red Games в утреннем шоу Red.
1: Спонсор игры «Кипрея на холмах».
2: 9 часов и 43 минуты в Тюмени. Давайте будем подводить итоги и узнаем, кто же заберет набор мерча от проекта «Кипрея на холмах». Давайте знакомиться. Анна.
3: Анна, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Итак, вы знаете, раз уж мы тут рассказываем вам про проект «Кипрея на холмах», в частности, сегодня говорим про «Кипрея квартиры». Анна, насколько нам удалось выяснить, ты живешь, ну, как бы за городом, да? То есть, ну, по прописке это город, да, Метелево, но так-то это как бы у тебя частный дом и все такое. Ты давно живешь вот в собственном доме?
4: Да, давно.
3: И как тебе такая жизнь?
4: Ну, мне больше нравится в доме же, чем в квартире.
2: Классно. То есть стало гораздо лучше, да? Вот эта природа рядышком, свой дом, все хорошо, да?
4: Да, да, очень нравится.
2: Ну вот видите, вот человек, вот просто, который все это ощутил на себе, пожалуйста, вот его мнение. Поэтому рассмотрите такую возможность, и мы вам рекомендуем это сделать в проекте «Кипрея на холмах». И слоган у этого проекта очень простой, но отражающий максимально всю его суть. «Жизнь на природе с городским». И вот дальше нужно было уже продолжить. И, Анна, что ты нам отправила?
4: С городским комфортом.
2: Конечно!
3: Абсолютно правильно. Анна, да. Молодец.
2: Мы тебя поздравляем. Вручаем тебе мерч от Кипреи. Желаем тебе классного, прикольного дня, легкого понедельника.
3: Счастливо, пока.
2: Ну и, конечно же, мы не только рассказываем вам про проект «Кипрея на холмах», а еще и подготовили видеоконтент. Заглядывайте к нам в социальные сети. Со дня на день там все уже появится.
1: «Кипрея на холмах» – сверхновый облик загородной Тюмени. Масштабный проект комплексного развития территории в заповедных ландшафтах загородной Тюмени. Гармония природы и городского комфорта.
0: «Red Games» в утреннем шоу «Red».

0: 9.49 в Тюмени. И шикарнейшая новость для всех тех, кто уже устал страдать от аллергии.
1: У нас в России изобрели прекрасную вакцину от аллергии на пыльцу березы, препарат Аллергарда. Его уже собираются зарегистрировать в сентябре, после этого он поступит в массовую продажу.
0: Ну и это замечательно, это круто. Это значит, что у сотен, там, может быть, даже тысяч людей лето наконец-то перестанет ассоциироваться с какими-то неудобствами. Да. Ну и мы, знаете, сегодня, раз уж вот такая у нас новость революционная, да, решили поговорить сегодня, а на что у вас аллергия? То есть, что вас раздражает, что вас бесит?
1: Что или кто, может быть?
0: Или какая-то фраза, может быть, да? Или какие-то предметы?
1: Или явление какое-то, или, может быть... Мемы популярны. Ну, что угодно, в общем, вспоминайте.
0: Так, это что, ты сейчас про 6-7 говоришь, что ли?
1: Нет, кстати.
0: У тебя есть аллергия, кстати, вот на вот эти вот современные мемы?
1: Особо нет, надо повспоминать. А у тебя?
0: У меня пока что тоже нету. Но у меня, видишь, у меня сын еще и не в школе учится. Поэтому я думаю, что там, когда это начнется. 8-9-2-2-3-0-100-4-6. Пишите в Телеграм и в Макс. И в наш канал ВК, Радио Красная Армия, тоже комментарии оставляйте.
2: Реклама.
3: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
8: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Запчасти для вашего авто на All World Cars. Цены ниже, сроки короче, качество выше. AWC. Просто цену сравни. All World Cars. Интернет-магазин автозапчастей.
10: Приезжайте. Республики 203. Индивидуальный предприниматель Казаринов Евгений Михайлович. ОГРН 5326-7232-3017-956.
11: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
12: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
13: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
14: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
13: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
15: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
16: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.

0: Мы сегодня решили узнать, на что у вас аллергия, в кавычках, аллергия. И вот какие сообщения к нам прилетают.
1: Представляете, на жару, вот прямо сейчас, на пляже, руки чешутся.
0: Ой,
1: терпимо, конечно, но мало приятного.
0: Ой, бедненькая, несчастненькая.
1: А может, это не аллергия, может, вы просто сгорели?
0: Я думаю, что да.
1: От солнца.
0: Мы, конечно, вам сопереживаем, да?
1: Но не от всей души.
0: Ой. Так, давайте другое еще почитаем. Вот, мне понравилось. У меня такая же, потому что ситуация. У меня аллергия на отсутствие денег. Сразу глаза слезятся, дыхание переходит. Ну, это да, да. Аллергия на одного своего коллегу. Попахивает скандалом. Очень не нравится его парфюм. Причем не сказать, что он с ним перебарщивает, как это часто бывает. Просто вот совсем не нравится аромат.
1: Я понимаю вас.
0: Мария, ну...
1: Бывает,
0: ладно, хорошо, я сменю. Сменю
1: мне,
0: я,
1: кстати,
0: хорошо свою...
1: дело вообще не в тебе. Вообще не в тебе.
0: В другом человеке?
1: Да. Бывает такое. Вот просто не подходит ему парфюм и все.
0: Ну, правда, действительно, да. Ну, точнее, не подходит тебе.
1: И его парфюм.
0: Ну, да. А что тут вот, что ты можешь ему сказать? Слушай, мне так не подходит твой парфюм. Ты можешь... Это как-то глупо, да, согласитесь?
1: Да, надо придумать что-то изобретательное.
0: Ага. Ну, в общем, тут как бы что-то предъявлять... Мне кажется, бесполезно. Мы вам желаем, чтобы... Вот видите, как потихонечку все вот эти аллергии начинают излечиваться. Сейчас вот, наверное, еще на пух тоже у многих будет. Надеемся, что вот в ближайшее время и этот вопросик тоже...
1: решится.
0: Закроют, да. И ничего нас не будет раздражать. Будем вообще... лето, все люди будут наслаждаться и кайфовать. Ура!

0: утреннее шоу Red сегодня. Это Богдан Медведи. Насколько я знаю, он из Болгарии. Вот, и...
1: Вообще румын вроде бы, насколько мне известно.
0: Да?
1: Да. Румынский проект.
2: А, ну, а вот ты тогда, из Болгарии.
0: Тогда подводка не сработает, да.
1: Ну, ты скажи.
0: Ну, я хотел, да, сказать, что ты тоже из Болгарии.
2: Ты болгарский перчик.
1: Помнишь, как этот, как в фильме в одном режиссера Алексея Балабанова, брат, по-моему, да?
0: Ну, да, да, да.
1: Филипп Киркоров, ну, румын.
0: Какая разница? Ну, по сути...
1: Богдан Медведев.
0: Какая разница? Ну, так себе, Антон, я тебя представил, конечно, получается, как-то, да, немножко смазано.
1: Да не, нормально, нормально, хорошо. Как раз под понедельник, хихикнули, конечно.
0: Мы желаем тебе отличного, классного дня. Всем остальным тоже. Мы вернемся завтра и раскачаем этот день.
1: Пока. Свини 10 утра. Всем доброго утра. Мы продолжаем далее его. Делаем это весьма и весьма музыкально. Впереди много хитов и различных интересных новостей. Тут в выходные столько всего на происходило. О-ля-ля. Сколько я вам всего расскажу?

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Да, чтобы вы понимали, да, именно такую номинацию выиграли Зиверт и Айс Гергерт с треком «Банк» в прошедшей премии Муз-ТВ, которая в выходные проходила. Ну и, в общем-то, можно Зиверт поздравить еще и с тем, что она поставила рекорд премии Муз-ТВ по количеству номинаций за один год, стала лучшей исполнительницей, ну и еще и лучший сольный концерт забрала такую номинацию тоже. Так что вот такие успешные весьма ребята у нас здесь звучат, притом делают это регулярно. Вообще, на самом деле, помимо премии Муз-ТВ, много чего еще происходило. Интернет полон различных видео с легендарного, умопомрачительного выступления группы «Дискотека Авария» на дне города Иркутска. И, в частности, с такого, ну, давайте так, девиантного поведения одного из участников этой группы, Алексея Серова. Если вы в различных социальных сетях следите за трендами и всякими видео, будем это так называть, то наверняка вам что-то с этого концерта попадалось. Я, если честно... О, не знаю, до сих пор пересматриваю, у меня такие очень двоякие эмоции. Ну, не то чтобы рекомендую смотреть, но попадется, посмотрите. 10.11 Тюмени, продолжаем далее. Это утро, впереди 50 Cent, Justin Timberlake и Technology. Перед этим Hell Day Boy, Love Again. Ну, а сейчас Bob Sinclair и Kaiza, I Can't Wait.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 23, на улице облачно, днем сегодня плюс 24, небольшой дождь, вечером плюс 21 и тоже ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест», официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: Далее на «Красной армии» дуэт «Эвелон Рокс» и «Vertigo». Этот и многие другие хиты ожидают нас через 2 минуты с небольшим. Дождемся.
0: Реклама.
2: 14 июня. Пляж Кулига Клуб. Джипол. Джим Бисквит. Наконец-то! Время летних пляжных вечеринок. 14 июня. Пляж Кулига Клуб. Атмосфера настоящего курорта недалеко от города. Пляжная вечеринка. Майорка. Диджей-сеты. Пляжная зона. Танцы весь день. Хедлайнеры. Джипол и Джим Бисквит. Отдыхайте как у моря.
4: Запчасти для вашего авто на All World Cars. Цены ниже, сроки короче, качество выше. AWC. Просто цену сравни. All World Cars. Интернет-магазин автозапчастей.
2: Приезжайте. Республики 203. Индивидуальный предприниматель Казаринов Евгений Михайлович. ОГРН 5126 72 32 00 17 956.

0: сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке.
3: Новое шоу Гии Герадзе.
4: Песчаная сказка.
5: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 23 градуса, на улице облачно с прояснениями, днем сегодня небольшой дождь, до плюс 24, вечером плюс 21, и тоже ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница» для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.

0: Реклама.
1: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21-88-88 и поехали!
6: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
7: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
6: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
9: ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82

как раз на армии Uncle Flex, трек, который называется SMS. В Тюмени уже 11 часов и 7 минут. Я с большим удовольствием еще раз приветствую всех тех, кто проводит свое утро вместе с Красной Армией, которое плавно, между прочим, перетекает уже из утра в день. Вот так вот. Понедельник, 8 июня, вторая неделя июня стартовала, и мы с вами даже не успеем оглянуться, как уже и первый месяц будет подходить к концу. Поэтому давайте будем наслаждаться каждым днем, каждым мгновением. Тем более, что на Красной Армии все мгновения музыкальные. Впереди нас ожидает диджей-дуэт Chemical Brothers, вспомним их хит «Go». Перед этим звонки рискую. Ну а сейчас Алла Кихали.

0: В районе Беринг дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на «энка.ру». Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Энка». Беринг. Квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
2: Медицинский центр М+, веропыту.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
4: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
5: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
4: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59-69-59.
6: Тонировка, полировка, пленка, химчистка, мойка. Я что, должен весь город объездить?
7: Зачем? Тут детейлинг. Одна студия на все. Полный спектр услуг по уходу и преображению автомобиля.
6: Адрес живо!
7: Студия детейлинга «Тут детейлинг». Ветеранов труда 21, строение 2.
8: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее к нам присоединятся Филатов и Кэрос среди счастливых людей. Послушаем этот трек уже через 2 минуты с небольшим. Никуда не уходи.
2: Реклама.
3: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: Вау, какая подкатила!
6: Кто?
5: Выгода от компании «Авто в руки».
6: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
5: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.

0: Тюмень, ну наконец-то к нам пришло долгожданное лето!
1: Хотя по погодке этого и не скажешь, но у нас для вас есть классные подарки.
0: Сертификат Максимилианс на 3000 рублей.
1: А еще шутки, приколы, классная музыка.
0: В общем, подключайтесь по будням с 7 до 10 и заряжайтесь летним настроением.
1: Всем хорошего дня!

0: Реклама.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
1: Хватит копить, пора действовать.
3: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
4: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
4: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
9: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 20.

0: плюс вайб
1: на Красной Армии.
2: В Тюмени 12 часов и 3 минуты. Это «Плюс вайб». Мы стартуем прямо сейчас. Всем большущий привет. Меня зовут Антон Колев. Я с вами в ближайший час собираюсь здесь не только, знаете, включать вам хорошую музыку и продолжать всячески поддерживать ваши музыкальные вкусы, но еще и предлагаю немножко отдохнуть, развлечься. Во-первых, что хочется отметить. На этой неделе у меня для вас есть особенный сюрприз. Весьма особенный сюрприз. Я буду на этой неделе разыгрывать сертификаты в Центр виртуальной реальности «Метафорс». Вы представляете себе, давно вы вообще последний раз куда-нибудь в VR ходили? Я вот, если честно, давненько, я бы и сам с удовольствием там побывал. Да, сертификаты в Центр виртуальной реальности «Метафорс». Ближе к середине часа не пропустите эту историю. Да и вообще подробно расскажу, что за «Метафорс» тоже там ближе к середине часа. До этого мы заглянем в различные социальные сети, посмотрим, что обсуждают тюменцы, что обсуждается в мире, что обсуждается у нас в стране. Ну, вот эти вот новости из интернета нас с вами тоже где-то там ближе к середине часа ожидают. И, кстати говоря, за прошедшие несколько дней так много инфоповодов произошло, что не могу с вами ими не поделиться. Наверняка вы многие из них знаете, но тем не менее. Ну и в ближайшем будущем мы на этой неделе, кстати говоря, подождите, слова «в ближайшем будущем» сейчас убираем из этого предложения. Мы на этой неделе продолжаем разыгрывать сертификаты на пляжную вечеринку, которая пройдет в Кулига-клубе с участием звезд соцсетей. Это G-Pol и Jim Biscuit. Ребята, которые прославились благодаря хиту «Майорка» и также фразе «У нас есть все». Наверняка вы тоже где-то в трендах это все дело видели. Так вот, вот как раз-таки розыгрыш билетов туда, на эту вечеринку, состоится уже буквально через парочку минут. Сперва послушаем, кстати говоря, сайт-проект самого G-Pol. Это Дима Урих, его так зовут. И прямо сейчас его песенка «Ты на меня ты не сердись». Поэтому слушаем ее и сразу потом разыгрываем билеты на эту пляжную вечеринку.
0: «Плюс вайб»
1: на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12.07 Тюмени. Всем приготовиться. Мы прямо сейчас будем разыгрывать билеты на пляжную вечеринку, которая пройдет 14 июня в Кулига-клубе с участием Джипола и Джим Бискет. И если ты хочешь туда попасть, то готовь смартфон 8-9-2-2-3-0-100-4-6. Вот номер телефона, по которому можно присылать свой вариант ответа на мой вопрос. В общем-то, у меня сегодня вопрос будет музыкальный. А знаете почему? Потому что сегодня, 8 июня, это день рождения одного потрясающего музыканта, который подарил миру огромное количество хитов. И, в общем-то, вопрос у меня будет связан именно с этим музыкантом-исполнителем, рэпером, хип-хоп-исполнителем. Называйте как вам угодно. Это Kanye West. Сегодня его день рождения. Давайте мы его так ментально поздравим. И я хочу спросить у вас. Дело в том, что Kanye — человек, который вообще огромное количество раз был номинирован на Грэмми и победил, взял награды тоже в огромном количестве номинаций. И вы знаете, вопрос у меня такой. Я включу две его песни, а вы мне скажете, за какую из этих песен Kanye West когда-то получил награду Грэмми. Итак, давайте послушаем с вами вариант номер один. Не знаю, знакома эта песенка или нет, может быть, это она, или, может быть, у меня есть вариант номер два, давайте послушаем его. Может быть, это вот эта песня. За какую из этих песен Kanye West получил Грэмми? Пишите ваш вариант ответов к нам в Telegram или же в Messenger Max. 922-300-104-6. Мы скоро будем подводить итоги, пока же продолжим слушать музыку.
0: Плюс Vibe на Красной Армии.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Вайб, вайб, плюс вайб
2: на Красной Армии.
3: 12:16, и что ж, мы тут несколько минут назад устроили розыгрыш билетов на пляжную вечеринку, которая 14 июня пройдет в Кулига-клубе, там будут звезды соцсетей, Джиполо, Джим Бискетс, и у нас есть претендент на эти билеты, его зовут Георгий. Георгий, привет.
4: Привет, Антон.
3: Привет, доброго дня. Итак, что мы с тобой сделаем? Я сейчас включу два трека от рэпера Канье Уэста. Дело в том, что у него

0: Давайте будем разбираться и слушать. Сейчас у меня тут идет настройка оборудования. Итак, может быть, это трек, вот этот вот. Или есть еще один вариантик, сейчас я его вам тоже включу, Георгий, чтобы вы все смогли прослушать. Итак, может быть, это вот этот трек, давайте разбираться. Итак, Георгий, как ты считаешь, какой трек, первый или второй, принес победу в Грэмми Канье Весту?
1: Ну, я думаю, первый.
0: Думаешь, первый — это, конечно же, правильный вариант ответа. Да, действительно, песенка Gold Digger стала, по-моему, лучшей записью года, мне кажется. Номинирована была в записи года, а стала лучшим сольным рэп-исполнением, победила в этой номинации. Ну что ж, и я тебя тоже, в общем-то, Георгий, поздравляю с победой. Мы тебя со спокойной душой отправляем на вечеринку, где будет G-Pol и Jim Biscuit. Отдохни как следует. Классного тебе дня.
1: Спасибо.
0: Пока-пока. Ну, а в Тюмени уже 12:18, и мы продолжаем двигаться далее. Впереди все подробности того, что будет происходить далее, расскажу уже скоро. Давайте пока послушаем Дамьяна Дэвида «Зомби Леди».
2: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Армии с треком, который называется Zombie Lady. В Тюмени 12 часов и 20 минут. Продолжаем далее. Впереди нас с вами еще ожидает розыгрыш сертификата в Центр виртуальной реальности Metaforce. Притом это 30 минут в VR-зону и 30 минут на VR-арене. Вот такой крутой подарок ждет всех тех, кто с нами далее. Перед этим заглянем в страничку, что там в интернете происходит. Но об этом поговорим с вами уже скоро, после того, как послушаем «Елку проще».
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 25, на улице облачно, вечером плюс 21 и небольшой дождь, ночью плюс 16 и тоже небольшой дождь.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест», официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и

Экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерские центры на tenet.ru. Форвард Авто. Республики 282. 55 22 55.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвалка СМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
2: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
1: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533 444.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12.27, Тюмени продолжается Плюс Вайб, и настало время для того, чтобы посмотреть и узнать, как, что интересного там в социальных сетях происходит, что люди обсуждают и так далее. Ну, во-первых, много кто, значит, постит видео с выступления, я не знаю, фотографии с дорожки и так далее, при том, как из звезд, так и тех людей, которые побывали на этом мероприятии. Мероприятие, о котором я говорю, это премия Муз-ТВ 2026 «Движение», она так называлась полностью. Накануне недавно она прошла, и, ну, давайте так быстренько пробежимся по номинациям, по номинантам, по победителям. Сразу с главного начнем. Лучшим исполнителем стал Ваня Дмитриенко. В общем-то, как я и предполагал несколько лет назад, этот парень добьется больших высот. Притом, он обошел таких гигантов сцены, как Дмитрий Билан, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Леонид Агудин и так далее. А еще он получил награду за лучшую коллаборацию с песней «Силуэт» Сани Пересиль. Так что Ваню поздравляем, ну и желаем ему развития его творческих... желаем ему творческих успехов и развития дальнейшего хорошего, качественного развития карьеры. Зиверт, кстати говоря, которая поставила рекорд премии Муз-ТВ по количеству номинаций за один год, стала лучшей исполнительницей наряду с Ваней Дмитриенко, получается. Она также забрала тарелки за лучший сольный концерт и лучшую песню «Банк» в коллаборации с Айс Гердер. Лучшим видео стал клип Сергея Лазарева. Он также получил спецнаграду за лучший концертный тур. Что тут еще? Лучший альбом группа «Моя Мишель». Самая ожидаемая награда для новичков. Прорыв года, группа «Бонс Кнопкин». Вот плюс-минус вот так вот. Остальные там, я думаю, нам не особо интересны. Ну, а вот что интересно, так это то, как отличилась группа «Дискотека Авария». И, в частности, Алексей Серов. Один из вот оставшегося дуэта «Дискотека Авария». Дело в том, что ребята выступали, значит, на дне города в концерте. Концерт давали в Иркутске. И Алексей Серов, которому 51 год, на секундочку, мало того, что он был в каких-то тигриных штанах. Ну, выглядит, кстати говоря, ну, как сказать, ну, не на 51-летнем мужике хочется их видеть, честно говоря. Да и вообще не на мужике. Что сделал этот молодой человек? Разделся прямо на сцене, демонстрировал накачанный торс, лапал себя за различные части тела, разнес гитару. И в целом вел себя не очень адекватно. Так пишут в сети. Появилось много, знаете, разных комментариев, много разных отношений к этому. Кто-то удивляется, как в 51 год можно выглядеть, ну, так достаточно уверенно, хорошо, и при этом еще так активно себя вести. Кто-то кринжует с того, что он увидел. У меня, если честно, тоже двоякое ощущение. Но, не знаю, наверное, не такое поведение, не в стиле рок-звезды я жду от одного из «Дискотеки Авария». Если вы дойдете, посмотрите, там, конечно, забавно это все выглядит. Но мы на этом нашу страничку новостей из интернета закрываем и идем далее. Впереди, кстати говоря, розыгрыш сертификата на 30 минут в VR-зоне и 30 минут в VR-арене в центре виртуальной реальности «Метафорс». Уже скоро сыграем с вами. Ну а пока на старте Албрит Брайт, «Вайлд», ловите.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Сегодня 12 часов и 35 минут. Итак, мы приступаем к розыгрышу сертификата на 30 минут в VR-зоне и 30 минут в VR-арене в центре виртуальной реальности Метафорс. Это вообще достаточно интересное место. Я, ну, естественно, перед тем, как что-либо разыгрывать здесь, решил тоже ознакомиться, зашел к ним на страничку. Это вот тот Метафорс, который находится в торговом центре Гудвин. И вы знаете, прикольное место. Я прям лично тоже планирую посетить, потому что, ну, во-первых, да, все для ивента есть. Можно устроить хоть детский день рождения, хоть взрослый день рождения, прийти с компанией ребят отдохнуть, тем более, что помещение очень большое, площадь практически 100 квадратных метров, никаких проводов, громоздких рюкзаков, просто шлем, вот у тебя парочка контроллеров в руках, и все, играй, наслаждайся. Так вот, у тебя есть возможность сходить и попробовать, притом сделать это совершенно бесплатно, потому что, повторюсь, я сейчас буду разыгрывать сертификат на 30 минут как в VR-зоне и 30 минут в VR-арене. Для того, чтобы, собственно говоря, победить и получить этот сертификат, необходимо верно ответить на мой вопрос, прислать свой вариант ответа к нам в Макс или в Телеграм 922-300-104-6. Ну и, в общем-то, и все. Еще раз, 8-922-300-104-6. Ну а вопрос, раз виртуальная реальность, раз это все видеоигры, я решил в первый день розыгрыша поговорить с вами вот о чем. Как вы считаете, вот среди мира видеоигр, которые и на консоли, и на ПК, и в том числе, ну, наверняка и для виртуальной реальности, у какой из трех следующих игр самый большой бюджет? Цифра 1, GTA 5, цифра 2, Cyberpunk 2077, цифра 3, Red Dead Redemption 2. Пишите 922-300-104-6.
0: Плюс вайб на Красной Армии. Реклама.
2: 15 по 18 июня Тюмень принимает Кубок КЛБ. Главное событие российского боулинга. Лучшие боулеры России, СНГ и ТВ-финалы в прямом эфире Матч ТВ. А еще развлекательные дисциплины и новый формат One Shot, где гости турнира смогут сыграть против профессионалов прямо на ТВ-дорожках. Ждем тебя 18 июня в боулинг-ресторане Бруклин Боул, ТРЦ Остров. Подробности и билеты на сайте klbowling.ru. Категория 0+.
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Вау, какая подкатила!
6: Кто?
5: Выгода от компании «Авто в руки».
6: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
5: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
7: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
9: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Баланс Девелопмент. Квартал Румянский. 5 минут от центра Тюмени. Две секции, два стиля жизни. Семейная. Большие квартиры. Секция соло. Компактные. Живите в балансе. Выбирайте квартиру под ваш уклад жизни.
2: ОСЗ «Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: на Красной Армии.
1: Спонсор игры – Центр виртуальной реальности «Метафорс».
2: Тюмени, 12 часов и 44 минуты. На связи с нами прямо сейчас Александр. Саш, привет.
3: Здравствуйте.
2: Привет. Ну, слушай, мы сегодня, напомню, разыгрываем сертификат на 30 минут в VR-зоне и 30 минут в VR-арене в Центре виртуальной реальности «Метафорс». Первый вопрос, который хочется задать тебе. Ты когда-нибудь, ну, вот в эти виртуальные игры играл?
3: Было дело.
2: То есть ты опыт имеешь, и, соответственно, ты прям, ну, с большим удовольствием проведешь этот час, собственно говоря, в Центре виртуальной реальности.
3: Абсолютно верно.
2: Потому что я помню, я когда первый раз ходил, то, знаешь, это вот такое, там, все равно пока приучишься, пока поймешь, что, как и так далее. А тут уже сразу приходишь, ты готов, можно спокойно играть, получать удовольствие. Нам лишь остается соблюсти такую легкую формальность и дать ответ на вопрос, который я сегодня задавал. Вопрос этот был по видеоиграм. Я спрашивал, у какой из следующих трех игр самый большой бюджет. Было три варианта ответа. Цифра 1, GTA 5, цифра 2, Cyberpunk 2077 или цифра 3, Red Dead Redemption 2. Какой же верный ответ?
3: Вариант 3.
2: Третий вариант, Red Dead Redemption. Ты это совершенно верно. Много, кстати, кто из наших слушателей предполагал, что это Cyberpunk. Но у Cyberpunk бюджет в 450 миллионов долларов, а вот у Red Dead Redemption 540, около того. Ну, а 250 миллионов у GTA 5, которая еще в 2012 году появилась. Саша, я еще раз поздравляю тебя с победой. Желаю тебе отлично отдохнуть, провести время в Метафорсе, ну и, в общем-то, потом делись своими впечатлениями, пиши, что там, да как. Договорились?
3: Спасибо.
2: И тебе спасибо, счастливо, пока-пока.
4: Ну, а мы продвигаемся далее. Впереди нас с вами ожидает музыка. Прямо сейчас слушаем The Naked and Famous Youngblood.
1: Центр виртуальной реальности Метафорс. Проводим запоминающиеся дни рождения, тимбилдинги и корпоративы. Отмечай свое событие в наших комфортных лаунж-зонах. Гудвин, второй этаж.
0: Плюс Вайб. На Красной Армии.

0: Famous прямо сейчас на Красной Армии. Young Blood называется эта история. В Тюмени 12.50. Близится к завершению программа «Плюс вайп» на сегодня, но я в обязательном порядке вернусь завтра и продолжу в это же время с 12 до часа дарить подарки, музыку и, уверен, хорошее настроение. Пока же до финала этого часа слушаем румынского музыканта Богдана Медведя «Broken Heart», но перед этим Lady Gaga и Doja и «Runway».
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекс.Погоды, в Тюмени сейчас плюс 26 градусов, на улице облачно с прояснениями, вечером плюс 21, небольшой дождь, ночью плюс 16 и тоже небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства, выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
1: Реклама.
5: Хито – квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской Слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры – кладовая в подарок. Звоните 42 51 41.
4: Акция действует на ограниченный пул квартиры 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке новое шоу «Геекерация».
7: Песчаная сказка.
8: 51-87-37.
9: Категория 0+.
10: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
11: Тонировка, полировка, пленка, химчистка, мойка. Я что, должен весь город объездить?
12: Зачем? Тут детейлинг. Одна студия на все. Полный спектр услуг по уходу и преображению автомобиля.
11: Адрес живо!
12: Студия детейлинга «Тут детейлинг». Ветеранов труда 21, строение 2.
13: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
14: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Твини час дня. Ну что же, продолжается и далее рабочая часть этого понедельника. Мы с собой в поддержку возьмем наши любимые хиты. На подходе Ваня Дмитриенко, «Силуэт», до этого или «Golden Burn». Но сперва «Now is the warning» Тукарзон.

армии только что, трек, который называется «Силуэт», и мы можем поздравить эту парочку, потому что они на прошедшей на днях премии Муз-ТВ-2026 получили награду в номинации «Лучшая коллаборация», с чем мы еще раз, повторюсь, их и поздравляем. 13.10 Тюмени, мы можем поздравить друг друга с тем, что понедельник вроде бы неплохо начат. Надеюсь, так же и продолжится, тем более, что рабочая его часть уже близка к своему завершению, на мой взгляд. Ну, мне так кажется. Я не знаю, несмотря на то, что до 5-6 часов еще работать, тем не менее. Поэтому давайте поднажмем. Мы здесь вас будем сопровождать отличной музыкой. Такая присутствует в больших количествах на Красной Армии. Впереди Big X, The Plug и Post Malone с треком Cold. Перед этим Holy Flame, да, ну а сейчас Avalon Rockstar, Vertigo.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Леони и Галем Скотт. Stay. Этот и многие другие хиты ждут тебя через 3 минуты ровно. Никуда не уходи.
2: Реклама.
3: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке 2- или 3-комнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
4: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС «Зарой на 2». Декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Она заказывает ролл, пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне, доставим еду и тебе.
6: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
4: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-012-21-95.
7: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
8: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
9: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
7: Есть даже логопед. И психологи.
9: М+. Записывайтесь. 575-7-55. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.
10: Медицинский центр М+. Веропыту.
11: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
12: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
13: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
14: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
15: Утреннее шоу «Рэд», ваши утренние краши, Саша и Маша.
1: Тюмень, ну наконец-то к нам пришло долгожданное лето.
16: Хотя по погодке этого и не скажешь, но у нас для вас есть классные подарки.
1: Сертификат «Максимилианс» на 3000 рублей.
16: А еще шутки, приколы, классная музыка.
1: В общем, подключайтесь по будням с 7 до 10 и заряжайтесь летним настроением.
16: Всем хорошего дня.
15: Ваши утренние краши, Саша и Маша.
13: Телефон рекламной службы в

0: этот трек послушаем с вами через 3 минуты. Никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар, Советская, 20.
3: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
4: Нисколько.
3: Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
5: Хватит копить. Пора действовать.
6: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
7: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
10: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
9: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
11: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер Ли Авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. Ли Авто «Барс» – единственный официальный дилер Ли Авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Федюнинского 83/1. Запись по телефону 519533.

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Форвард Авто. Республики 282. 55 22 55.

0: продолжим слушать музыку уже через 3 минуты ровно. Стоит подождать.
1: Реклама.
2: 14 июня. Пляж Кулига Клуб. Джипол. Джим Бисквит. Наконец-то! Время летних пляжных вечеринок. 14 июня. Пляж Кулига Клуб. Атмосфера настоящего курорта недалеко от города. Пляжная вечеринка. Майорка. Диджей-сеты. Пляжная зона. Танцы весь день. Хедлайнеры. Джипол и Джим Бисквит. Отдыхайте как у моря.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
5: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер Ли Авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. Ли Авто «Барс» – единственный официальный дилер Ли Авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Федюнинского 83/1. Запись по телефону 519531.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы 1/2. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют 3-й сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
8: Вау, какая подкатила!
9: Кто?
8: Выгода от компании «Авто в руки».
9: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
8: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: продолжить плавание по музыкальным минутам этого, да и не только этого, а вообще этого часа, а еще и предстоящих четырех, как минимум, вам предстоит с Дашей Русаковой. Привет, Даш.
1: Привет, Антон. Я начну, наверное, музыкальный час со своих кино впечатлений. Есть такой фильм «Обсессия». Сейчас он в прокате и, говорят, сильно хайпует. Не слышал?
0: Mm-mm.
1: Вот мне стало интересно, что это за фильмец. Вчера я его посмотрела, поделюсь.
0: Звучит как болезнь какая-то, если честно.
1: Ну, «Obsession» переводится как «одержимость» с английского. Собственно, история о том, как девчонка запала на парня и не оставляла его в покое.
0: И пребывает в некой обсессии, получается.
1: Yes.
0: Понял. Надо будет посмотреть, но я, если честно, еще далек. Я тут отхожу от тех культурных событий, которые в выходные проходили.
1: Например?
0: Там, ну, вот я сейчас сидел, не знаю, слышал, не слышал, а смотрел, как... В очередной раз смотрел, как Алексей Серов из группы «Дискотека Авария» на дне города Иркутска выступал. Ну,
1: так,
0: вообще
1: надо
0: «Дискотека
1: глянуть,
0: Авария».
1: Надо глянуть.
0: Посмотри, это весьма интересная история. Ладно, все, я на этом вас покидаю. Классного дня, счастливо, пока.
1: Пока-пока. 2 часа в Тюмени. Ну и, к слову, о дискотеке «Аварии». Песню «Кукла» диджей Ванамур на свой вкус переписал. Послушаем ремикс уже совсем скоро. Через пару минут. Через пару секунд.

0: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
1: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Впереди

0: Реклама.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Тюмень, ну наконец-то к нам пришло долгожданное лето!
1: Хотя по погодке этого и не скажешь, но у нас для вас есть классные подарки.
0: Сертификат Максимилианс на 3000 рублей.
1: А еще шутки, приколы, классная музыка.
0: В общем, подключайтесь по будням с 7 до 10 и заряжайтесь летним настроением.
1: Всем хорошего!

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На очереди уже Лисольта, Семай Джамайкан, бам-бам. Качнем твои динамики буквально через пару минут.
2: Реклама.
3: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар, Советская, 20.
4: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
5: Застройщик ОСЗ «Инка». Проект «Медиклация» на наш.дом.рф.
6: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
7: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
6: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
8: Лето не за горами, а велосипеды совсем рядом. В Велограде. Более 350 велосипедов, 150 самокатов, ремонт и обслуживание. Велосипеды, велозапчасти и аксессуары. Выбор есть всегда. Велоград. ТРЦ «Фаворит». Второй этаж.
9: Баланс Девелопмент. Квартал Румянский. 5 минут от центра Тюмени. Две секции, два стиля жизни. Семейная. Большие квартиры. Секция «Соло» компактная. Живите в балансе. Выбирайте квартиру под ваш уклад жизни.
10: ОСЗ «Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Дима вышла в 2012 году и стала мемной. Если кто помнит, в припеве вместо T-Swift вот это вот «Оу!» издавали овечки. И продолжая тему мемов, вторую волну популярности переживает Леонид Каневский, ведущий программы «Следствие ввели». Одна корейская художница забавно его нарисовала, и рисунок завирусился в интернете Южной Кореи и уже собрал 1000 лайков и просмотров. Теперь я представляю себе лица корейцев, которые решат посмотреть «Следствие ввели» и узнают, что мы практически выросли на подобном контенте. Так вот, сам мем ты можешь увидеть в нашем ВК-канале. И перейдем к контенту музыкальному. У нас на очереди Ava Max с большим хитом Kill It Queen. Ну а прямо сейчас Ваня Дмитриенко, «Ртуть» на Красной Армии.

0: Спонсор программы – компания «Скандия».
1: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница» для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
2: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
4: Нас ждет эффектный выход от «Зиверт» с темой «Газ».

Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
2: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на «энка.ру».
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Энка». Беринг. Квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
5: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
4: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.

звезд с деталями о них. Дата рождения, рост, знак зодиака и так далее. Главным героем папки оказался Мортен Харкетт, вокалист группы А-Ха. И еще там были Мэтью МакКонахи и Киану Ривз. И тут та внучка поняла, почему бабушка заставляла ее посмотреть все фильмы Джона. Уика — это какая-то прям милота запредельная. Далее будем слушать еще одну вирусную тему. Это Баиндия Хчо и Мот, называется Шаде. Послушаем эту хитяру сразу после Maroon 5 и Кристины Агилеры «Moves Like Jagger» на Красной Армии.

0: Реклама. Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
1: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энка». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер Ли Авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. Ли Авто «Барс» – единственный официальный дилер Ли Авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Федюнинского 83/1. Запись по телефону 519531.
3: Что?

0: сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Реклама.
1: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская, 20.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда Formation Vera представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерские центры на tenet.ru. Форвард Авто. Республики 282. 55-22-55.
5: Привет, я Лала Мухаммедшина, эксперт по недвижимости. Если мои клиенты ищут готовую квартиру, то я рекомендую им «Дивный квартал у озера». Узнайте о проекте на география.рф.
6: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

мои, среди счастливых людей. Не так давно музыканты были в Тюмени, и вот выпустили трек с таким названием. Совпадение? Не думаю. О том, каково жить в лучшем городе Земли, мы сейчас как раз-таки пишем песню, а точнее гимн, который подарим городу в день рождения. Ну и до 12 числа, то есть до конца этой рабочей недели, даже не до конца, до 12, в общем, июня, мы ждем твои идеи, твои предложения, все, что ты считаешь нужным указать в этом гимне, мы готовы рассмотреть в нашей группе ВКонтакте. Радио Красная Армия, есть специальная форма для предложений. Я бы хотела, например, кратенько отразить характер каждого района. Например, на КПД у нас очень уютно и много тополиного пуха. А если ты хочешь острых ощущений, езжай на старую лесобазу или старую Зарику, ну и так далее. Если есть идеи, то мы их ждем. Те идеи, которые попадут в финальный вариант, будут отмечены подарками и прозвучат на всех площадках города, и на стриминге тоже попадут. Ну а далее прямиком в твое сердечко Миша Миллер с ее темой «Hey, na-na-na». Послушаем эту красоту сразу после Кадабастани и «The Avenir Castle in the Snow» на Красной Армии.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди завораживающая тема Broken Strings от Алана Уокера, Изабель Мелькман и Кэтрин О'Райан. Две с небольшим минуты, эта мощная пластинка будет у тебя, ну а я пока запишусь к логопеду.
2: Реклама.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль».
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
5: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Динамический дуэт. Утреннее шоу Red. Ваши утренние краши. Саша и Маша.
3: Тюмень, ну наконец-то к нам пришло долгожданное лето.
4: Хотя по погодке этого и не скажешь, но у нас для вас есть классные подарки.
3: Сертификат Максимилианс на 3000 рублей.
4: А еще шутки, приколы, классная музыка.
3: В общем, подключайтесь по будням с 7 до 10 и заряжайтесь летним настроением.
4: Всем хорошего дня.
2: Ваши утренние краши, Саша и Маша.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82

0: Тюмени.
1: Готовы к новым горизонтам? Брутальные G-Tour T1 и T2 ждут вас в Техноком Инвест от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. Техноком Инвест. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на G-Tour T1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Впереди красота нереальная от The Second Voice, Let Me Be.

0: Реклама.
1: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская 20.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Тонировка, полировка, пленка, химчистка, мойка. Я что, должен весь город объездить?
4: Зачем? Тут детейлинг. Одна студия на все. Полный спектр услуг по уходу и преображению автомобиля.
5: Адрес живо!
4: Студия детейлинга «Тут детейлинг». Ветеранов труда 21, строение 2.
6: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама.
1: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 20

0: тебе.
1: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
2: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
3: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
2: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните. 59-69-59.
4: Баланс Девелопмент. Квартал Румянский. 5 минут от центра Тюмени. 2 секции. 2 стиля жизни. Семейная. Большие квартиры. Секция соло. Компактная. Живите в балансе. Выбирайте квартиру под ваш уклад жизни.
5: ОСЗ «Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Красноармей Джонни, его эйфория. Если не эйфорию, то кучу положительных эмоций обычно испытывают те, кто слушает шоу Red, потому как ведущие Саша Самойлов и Маша Бакута ежедневно дарят призы самым активным слушателям. Например, до четверга включительно ребята

удача. Пока же послушаем крайне удачный сингл от Мота. Он называется «Намек на нас». А до этого здесь будут Келвин Харрис и Disciples. «How deep is your love?» Это «Красная армия».

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 27, ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Вечер пройдет без осадков, похолодает до плюс 22. Ночью ожидается небольшой дождь.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница» для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
5: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Впереди масштабный хит от BTS «Swim».

0: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерские центры на tenet.ru. Форвард Авто. Республики 282. 55 22 55.
2: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
3: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Реклама. Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
1: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энка». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Согласитесь, можно ведь и лето не увидеть, стоя в автомобильной пробке. Пора пересаживаться на велосипед или самокат. В Велограде вас ждут более 350 велосипедов, 150 самокатов, велозапчасти и аксессуары. Велоград. Есть выбор для каждого. Ждем вас в ТРК «Фаворит».
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Тонировка, полировка, пленка, химчистка, мойка. Я что, должен весь город объездить?
2: Зачем?
1: Тут детейлинг. Одна студия на все. Полный спектр услуг по уходу и преображению автомобиля.
2: Адрес живо!
1: Студия детейлинга «Тут детейлинг». Ветеранов труда 21, строение 2.
3: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия ша, которая портит вам жизнь? И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
4: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.

0: Тюмень. Ну, наконец-то к нам пришло долгожданное лето.
1: Хотя по погодке этого и не скажешь, но у нас для вас есть классные подарки.
0: Сертификат Максимилианс на 3000 рублей.
1: А еще шутки, приколы, классная музыка.
0: В общем, подключайтесь по будням с 7 до 10 и заряжайтесь летним настроением.
1: Всем хорошего дня.
2: Ваши утренние краши, Саша и Маша.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Тюмени 17:26, а вот и Николай Антонов со свежими новостями. Привет!
1: Всем добрый вечер! В Тюмени недалеко от ТЦ «Вояж» построят новый рынок. Два здания расположатся в районе улицы 50 лет в ЛКСМ. Согласно паспорту объекта, первое строение закончат уже к концу этого года, пишет портал «Ура.ру». Это здание с подземным паркингом возводят в границу улиц 50 лет в ЛКСМ Шиллера Тарская, Максима Горького. Второе строение находится на 50 лет в ЛКСМ Марисы Терезы Тарская. Этот комплекс закончат во втором квартале следующего года. Тюменская область вошла в первую семерку национального рейтинга состояния инвестиционного климата по итогам прошлого года, разделив седьмое место с Югрой. Результаты представили на Петербургском международном экономическом форуме. Всего в двадцатку лучших вошли 5 регионов Уральского федерального округа. Национальный рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и выявляет лучшие практики. Тюменское управление Федеральной антимонопольной службы проводит проверку цен на питьевую воду в аэропорту Рощино. Об этом сообщает УРАРУ. Проверка организована по поручению ФАС России и по многочисленным обращениям граждан. Региональное управление запросило у 10 организаций данные о стоимости воды, о динамике цен и факторах, влияющих на формирование прайса в торговых точках и кафе на территории аэропорта. Часть предпринимателей проигнорировала требования. За это им назначены штрафы. Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 расширит географию волты роуминга до 48 стран в этом году. Сегодня технология доступна клиентам компании на 23 зарубежных территориях и в 30 сетях международных операторов. До конца года оператор планирует увеличить географию сервиса почти вдвое. Уже сейчас его преимуществами пользуются около 70 тысяч путешественников за рубежом. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.

0: Реклама.
1: 15 по 18 июня Тюмень принимает Кубок КЛБ. Главное событие российского боулинга. Лучшие боулеры России, СНГ и ТВ-финалы в прямом эфире Матч ТВ. А еще развлекательные дисциплины и новый формат One Shot, где гости турнира смогут сыграть против профессионалов прямо на ТВ-дорожках. Ждем тебя 18 июня в боулинг-ресторане Бруклин Боул, ТРЦ Остров. Подробности и билеты на сайте klbowling.ru. Категория 0+.
2: Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». 2 дня, 2 сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Акроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейк Муд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в Кулига Клуб. Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-00-18-801.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
4: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru.
5: 4 магазина в Тюмени. Лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены.
4: brandwoman.ru. Платье для самых красивых выпускниц.
6: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
7: Balance Development. Квартал Румянский. 5 минут от центра Тюмени. 2 секции. 2 стиля жизни. Семейная. Большие квартиры. Секция соло. Компактные. Живите в балансе. Выбирайте квартиру под ваш уклад жизни.
8: ОСЗ «Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу сибирский.ру.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: еще чуток, и это красота в твоих динамиках.
1: Реклама.
2: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке. Новое шоу «Гиерация».
3: Песчаная сказка.
2: 51-87-37.
4: Категория 0+.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Вау, какая подкатила!
7: Кто?
6: Выгода от компании «Авто в руки».
7: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
6: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
9: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
11: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
12: «Секвойя парк» – веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах от детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». «Секвойя парк».
13: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
14: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
15: Хватит копить. Пора действовать.
16: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
17: ООО «Специализированные застройщики Питер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: вами Tame Impala и Jenny Dracula. Дальше классную музыку будет ставить Сергей Белявский. Похоже, не только музыку.
1: Да, привет. Люди в очках умнее других. Теперь это научный факт.
0: Еще и научными фактами он будет разбрасываться.
1: Раскидываюсь просто. Буквально. Да, ну и тут еще и ученые-психологи, подтвердили, что, в общем-то, это еще и наличие очков также помогает создать приятное впечатление на человека, на собеседника.
0: Ты знаешь, я в детстве мечтала потерять зрение, чтобы быть как Гарри Поттер.
1: Да?
0: Да, я прям хотела носить очки.
1: Да. Надеюсь, шрам не вырезала себе?
0: Ой, ну не на лбу.
1: Понял, ладно. Да, более подробно расскажу про новость чуть попозже.
0: Да, я не расскажу про шрам.
1: Да, ты, пожалуй, оставь это при себе.
0: Это была шутка.
1: Да, я понял, Да, я тебе пожелаю хорошего вечера, не терять зрение все-таки.
0: И голову тоже.
1: Это важно, да. 6 часов в Тюмени. Ну а мы заканчиваем рабочий понедельник. Далее только нерабочие дела. Впереди у нас и Money, Don't Be So Shy. И прямо сейчас Кунг Стиапилюс Лондон Galaxy.

на Красной Армии только что, и они с треком Don't Be So Shy. Ну, а пока мы тут работали, ученые выяснили, что люди в очках умнее других. Исследователи нашли прямую связь. Если у вас есть близорукость, то с большой вероятностью вы обладаете более высокими когнитивными способностями. Психологи же отмечают, что наличие очков также помогает создавать приятное впечатление на окружающих собеседников. Так что знаем, чем мы сегодня займемся. Откапываем все свои старые очки, кто куда забросил. Надеваем и щеголяем, что называется. Далее, кстати, будем расслабляться в компании крутого саунда. Впереди у нас Two Colors, Mad World и уже сейчас A-Noter и 54 Ultra. Talk to you later. Talk to you. В Тюмени 18 часов 10 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Темени к данному часу плюс 23 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется дождь и до 25 тепла. Именно так сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем пластинку Rain Dance Day и Temps. Буквально через 2 минуты с небольшим. Ну а еще не забудь про свежий выпуск новостей на Красной Армии.
0: Реклама.
2: Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». 2 дня, 2 сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Агроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейк Муд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в Кулига-клуб. Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-00-18-811.
4: Согласитесь, можно ведь и лето не увидеть, стоя в автомобильной пробке. Пора пересаживаться на велосипед или самокат. Велоградево

0: Мегатон.рф.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
5: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке новое шоу «Геерация».
6: Песчаная сказка.
7: 51-87-37.
8: Категория 0+.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Николай, здравствуй.
1: Всем добрый вечер. Трасса Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью станет четырехполосной предстоящей осенью. Благодаря этому время в пути между городами сократится почти в два раза, сообщает Федеральное дорожное агентство «Росавтодор». Строительство и реконструкция федеральной дороги проходит сейчас на участке с 35 по 88 километр. Ранее в этом году на трассе

Становича. Обновленная трасса станет продолжением магистрали М12 «Восток» и обеспечит бесшовный проезд от Москвы до Тюмени. Тюменская область вошла в тройку лидеров национального рейтинга качества жизни агентства стратегических инициатив по итогам прошлого года. Вместе с нашим регионом в числе лучших оказались Москва и Санкт-Петербург. В этом году рейтинг составляли по обновленной методологии. В частности, в нее включили тему инклюзии. Специалисты оценивают отношения в регионах к людям с инвалидностью, формирование культуры и создание возможностей для них. Совершать поездки по льготной цене тюменские школьники смогут с начала нового учебного года. В летние каникулы транспортная карта школьников действует как общепользовательская, пишет Слух.ру. Стоимость поездки составляет 37 рублей, но действует пересадочный тариф. Исключение сделают для выпускников, которые в первый летний месяц сдают экзамены. Для девятиклассников в июне предусмотрены 22 льготные поездки, для одиннадцатиклассников 34. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.

0: Реклама.
1: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры – кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
2: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
4: С 15 по 18 июня Тюмень принимает кубок КЛБ. Главное событие российского боулинга. Лучшие боулеры России, СНГ и ТВ-финалы в прямом эфире Матч ТВ. А еще развлекательные дисциплины и новый формат One Shot, где гости турнира смогут сыграть против профессионалов прямо на ТВ-дорожках. Ждем тебя 18 июня в боулинг-ресторане Бруклин Боул, ТРЦ Остров. Подробности и билеты на сайте klbowling.ru. Категория 0+.
5: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
2: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проверка декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
7: Медицинский центр М+, веропыту.
2: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
8: Выпускной!
9: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru.
10: 4 магазина в Тюмени. Лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены.
9: brandwoman.ru. Платье для самых красивых выпускниц.
11: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

Красивая история Шаде, это по Индиях Чо и Мод. Ну а мы тоже хотим красиво поздравить наш любимый город с 440-летием, и поэтому запускаем проект «Гимн Тюмени». Это праздничный трек, с автором которого предлагаем стать тебе до 15 июня. Присылай свои идеи для будущей песни. Это может быть строчка, рифма, образ, символ города или просто мысли о том, за что любишь Тюмень. Лучшие строки прозвучат в эфире, ну а самые яркие идеи войдут в новый трек о городе. Так что обязательно заходи на наш сайт radarmi.fm, ждем заявки именно там. Кроме того, тебя ждут за все это призы. Ну а мы пока будем двигаться вперед. Впереди Fusel и Salto, Jamaican. Уже скоро послушаем эту заводную историю. И прямо сейчас вещица Sexy Back, Justin Timberlake и Timbaland. В Тюмени 18 часов 44 минуты. Всем приятного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 23 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается дождь и до 25 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница» для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем трек «Кассеты» от «Лирика». Всего через 2.5 минуты на Красной Армии.
0: Реклама.
2: 14 июня. Пляж Кулига Клуб. Джипол. Джим Бисквит. Наконец-то! Время летних пляжных вечеринок. 14 июня. Пляж Кулига Клуб. Атмосфера настоящего курорта недалеко от города. Пляжная вечеринка. Майорка. Диджей-сеты. Пляжная зона. Танцы весь день. Хедлайнеры. Джипол и Джим Бисквит. Отдыхайте как у моря. Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». 2 дня, 2 сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Акроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейк Муд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в Кулига Клуб. Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-00-18-801.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют 3-й сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.

0: Тюмень, ну наконец-то к нам пришло долгожданное лето!
1: Хотя по погодке этого и не скажешь, но у нас для вас есть классные подарки.
0: Сертификат Максимилианс на 3000 рублей.
1: А еще шутки, приколы, классная музыка.
0: В общем, подключайтесь по будням с 7 до 10 и заряжайтесь летним настроением.
1: Всем хорошего дня!
2: Ваши утренние краши, Саша и Маша.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

7 часов в Тюмени. Ну что, дороги у нас практически свободны. 4 балла всего, затруднение небольшое на Тимофея Чаркова. Ну, а в остальном все прекрасно. И далее прекрасная история Феникс, Marshmello, Portugal The Man.

New Religion. Ну, а я тебе предлагаю послушать завтра другой дуэт. С 7 до 10 появляется он обычным, по будням, на Красной Армии. Это Саша Самойлов и Маша Бакута. Утреннее шоу Red. Присоединяйся к ребятам уже завтра, чтобы побороться за классные подарки, чтобы поднять себе настроение. Ну и, конечно же, послушать много хорошего саунда. Этим, кстати, займемся и сейчас. Впереди у нас Леони Каллум Скотт, Stay. И прямо сейчас появится Capital Cities, Staying Alive. В Тюмени 19 часов и 8 минут. Всем отличного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим Джонни и его тему «Эйфория».
2: Между нами эйфория, твой взгляд — это эйфория. Ой, я знаю, что...
1: Менее чем через 2 минуты на Красной Армии.
3: Реклама.
4: Согласитесь, можно ведь и лето не увидеть, стоя в автомобильной пробке. Пора пересаживаться на велосипед или самокат. В Велограде вас ждут более 350 велосипедов, 150 самокатов, велозапчасти и аксессуары. Велоград. Есть выбор для каждого.
5: Ждем вас в ТРК «Фаворит».
6: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке.
7: Новое шоу «Гии Герадзе».
8: Песчаная сказка.
6: 51-87-37.
9: Категория 0+.
10: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
11: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
12: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
13: Хватит копить, пора действовать.
14: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
15: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мир».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем новинку Филатова и Кэроса «Среди счастливых людей». Ох, что-то мне это напоминает. Через 2 минуты с небольшим послушаем полностью.
2: Реклама.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Баланс Девелопмент. Квартал Румянский. 5 минут от центра Тюмени. Две секции, два стиля жизни. Семейная. Большие квартиры. Секция соло. Компактные. Живите в балансе. Выбирайте квартиру под ваш уклад жизни.
2: ОСЗ «Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
4: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
5: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
6: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 20.

Swim, ну а в программе Plus Vibe с 1 по 12 июня можно выиграть билеты в Кулига Клуб на пляжную вечеринку с участием Джей Пол и Джим Бисквит. Если не знаешь, кто это такие, то эти ребята сейчас топовые звезды соцсетей благодаря роликам с их вечеринок, где они используют свой хит «Майорка». А фраза «У нас есть все» запустила мощный тренд и стала одним из главных мемов мая. Так что не упусти свою возможность оказаться на такой крутой тусовке. Все это в программе «Plus Vibe» уже завтра, вообще по будням, с 12 до часу. Присоединяйся, обязательно поучаствуй в игре и получи крутые подарки. Ну а мы получим порцию саунда далее. Миш Миллер, «Hey Na Na Na» на подходе. И прямо сейчас появится DJ Snake, Джастин Бибер, «Let Me Love You». В Тюмени 19 часов 41 минута. Всем хорошего вечера.

0: Реклама.
1: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
2: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
3: Застройщик ОСЗ ИСБ «Недвижимость». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
5: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер Ли Авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. Ли Авто «Барс» – единственный официальный дилер Ли Авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Федюнинского 83/1. Запись по телефону 519531.
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

8 вечера в Тюмени. Ну и вечер понедельника у нас, конечно же, для приятной музыки, для качественного отдыха, поэтому расслабляемся и делаем комфортный звук, ведь прямо сейчас для тебя Holy Flame с треком «Тону».

Монтаж с треком «Ева». Ну а если хочется чего-то свежего, то и этим тебя, конечно же, порадуем. Уже завтра с 7 часов в утреннем шоу «Ред» прозвучит потенциальная новинка в рубрике «Шазамошная». Ну а тебе лишь стоит определить, будет ли она играть у нас или отправим ее на полку. В общем, подключайся к утреннему шоу «Ред» уже завтра с 7 до 10. Ребята не только подарят тебе музыку, еще и, конечно же, подарок тебя ждут и качественное настроение. Все это каждое буднее утро специально для тебя. Ну и далее также для тебя Дима Урих с пластинкой «На меня ты не сердись». И прямо сейчас появится «Медуза», Генри Камомиль, «Don't Wanna Go Home». В Тюмени 20 часов 11 минут. Всем легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 21 градус, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается дождь и до 25 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем вещицу под названием Let Me Be. Это The Second Voice. Это и многое другое здесь, на Красной Армии, менее чем через минуту.
0: Реклама.
4: Развлекательное пространство в Тюмени «Дыши». Современный интерьер, авторские чаи и лимонады, множество настольных игр, книг, игровых консолей и невероятно большой выбор. «Дыши» на Кремлевской 112, корпус 1.
5: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем тему Runway, Lady Gaga и Doja. И не только эта вещица ждет тебя на Красной Армии всего через полторы минуты.
2: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: 112, корпус 1.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: 14 июня. Пляж Кулига Клуб. Джипол. Джим Бисквит. Наконец-то! Время летних пляжных вечеринок. 14 июня. Пляж Кулига Клуб. Атмосфера настоящего курорта недалеко от города. Пляжная вечеринка. Майорка. Диджей-сеты. Пляжная зона. Танцы весь день. Хедлайнеры. Джипол и Джим Бисквит. Отдыхайте как у моря.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68

0: Тюмень город, и поэтому решили придумать гимн Тюмени. Кстати, предлагаем тебе стать соавтором этого трека. До 15 июня будем ждать твои заявки на нашем сайте radarmi.fm. Это может быть строчка, рифма, образ, символ города или просто мысль о том, за что любишь Тюмень. Лучшие строки, конечно же, прозвучат в эфире Красной Армии. Ну а самые яркие идеи войдут в новый трек о городе. В июле, кстати, гимн выйдет на всех цифровых площадках, зазвучит на Красной Армии, конечно же, и станет частью праздничных событий ко дню города. Так что не трать время впустую, залетай на наш сайт radarmi.fm, заполняй форму по ссылке, ну и кроме того, тебя будут еще ждать подарки. Так что со всех сторон выгодное событие. Ну а далее тебя ждет топовая музыка здесь, на Красной Армии. Меня зовут Сергей Белявский, и всем классного вечера.
1: Все мы изначально

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем до 25 тепла, прогнозируется дождь.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама.

0: сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Развлекательное пространство в Тюмени. Дыши. Современный интерьер. Авторские чаи и лимонады. Множество настольных игр, книг, игровых консолей и невероятно большой выбор. Дыши на Кремлевской 112, корпус 1.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Федеральная сеть автозапчастей All World Cars теперь в нашем регионе. Более 80 миллионов автотоваров, собственные склады, развитая логистика. Посетите наш интернет-магазин и сравните цены. Интернет-поиск AWC-запчасти. Или приезжайте. Республики 203. Индивидуальный предприниматель Казаринов Евгений Михайлович. ОГРН ИП 326-72-32-00-17-956.
6: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем до 25 тепла, прогнозируется дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства, выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
0: Реклама.
5: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!
6: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Развлекательно.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ,

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Развлекательное пространство в Тюмени. Дыши.

0: 15, корпус 1.
1: Запчасти для вашего авто на All World Cars. Цены ниже, сроки короче, качество выше. AWC. Просто цену сравни. All World Cars. Интернет-магазин автозапчастей.
2: Приезжайте. Республики 203. Индивидуальный предприниматель Казаринов Евгений Михайлович. ОГРН П-326-7232-3017-956.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». Два дня, две сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Агро»,

0: на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-00-18-811.
1: Привет, я Лилия Мажникова, эксперт по недвижимости. И когда меня спрашивают о том, где купить квартиру для инвестиций, я рекомендую жилой комплекс «Окинава». Узнайте о нем на география.рф.
0: Застройщик ООС «Заезд в недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Федеральная сеть автозапчастей All World Cars теперь в нашем регионе. Более 80 миллионов автотоваров, собственные склады, развитая логистика. Посетите наш интернет-магазин и сравните цены. Интернет-поиск AWC-запчасти. Или приезжайте. Республики 203. Индивидуальный предприниматель Казаринов Евгений Михайлович. ОГРНП 326-7232-3017-956.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». 2 дня, 2 сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Акроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейкмуд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в «Кулига Клуб». Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович, 322-72-32-00-18-811.
1: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Тюмени в полночь.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Тюмени 3 часа.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.